0: Та не бачити, не бачити, ні. І не вжимається фактичний рестарт.
1: Калинин и Райтраун.
2: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
3: Он пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
2: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
3: Так это, да, и на него автобус упал.
2: В ту же секунду.
3: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
2: У меня только на Nokia тонкая. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
3: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
2: Мне скинули вчера Ваське.
3: Я еще вот демотиваторы использовал.
2: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
3: Вайны?
2: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно,
3: ага.
2: Да.
3: Я пока в перископе сижу.
2: А, да, ты в перископе?
1: Да. 7 утра по будням.

0: Эх, хорошее было время.
1: Новое радио в твоем телефоне.
2: Установи мобильное приложение.
1: Выбери свой город.
2: Слушай эфир, смотри прямую трансляцию.
1: Утреннее шоу 1+1.
2: Живые выступления звезд.
1: Эксклюзивные программы. Суперхиты и суперновинки на новом радио.
2: Бесплатное приложение нового доступно на iOS и Android.
1: 12+.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

русском радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл Суперсекрет Гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5.5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
8: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10%.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Новое

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Березки на Банном – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. Березки на Банном – отдых в новом формате. 18+.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
5: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
5: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог 53.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
1: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.
3: Слушай, новое.

0: Радио.ру.
1: Новое на новом.
2: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилен.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Березки на Банном. Центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами. Пробуем шоу горячительных напитков. Отрываемся с диджеем на крутой дискотеке. Получаем солнечный заряд энергии на все лето. Березки на Банном. Отдых в новом формате. 18+.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Новое радио.

0: боюсь.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
2: Заходи без причин.

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама. «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Новое радио.

эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: было раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Новое на новом.
1: Всем привет, это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
2: Все мы изначально чайники.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
6: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
12: Предложение ограничено.
13: Новое

0: Радио.ру. В Магнитогорске 9 утра.
1: Новое радио.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраум.
1: Доброе утро, ребята, здравствуйте. Добрый день, добрый вечер, на всякий случай. Да, немножечко пришлось опоздать сегодня, потому что я подумал, что слишком давно я не опаздывал. Вот, ну на три минутки, что, вот так вот получилось. Не, на самом деле, я вчера, когда ложился спать, я почему-то понимал, что я, скорее всего, не смогу встать, потому что что-то какой-то вчера был насыщенный день, там, на второй работе, что-то там, и прочее, прочее. И все, да, ну давайте, не знаю, что теперь со мной делать. 7 утра, не услышали? Не услышали фразу... 7 утра в Москве, не узнали, который час в столице, и все, да, все пошло наперекосяк. Так, что тут хоть происходит? Там 10 июня, все дела. А мне понравилось, как бы, ощущение, что чуть меньше работать не покидает. Вот. Эй, ладно, поехали. Поехали. Что тут есть? Музон. Слушать, просто по я, честно говоря, пока что не вполне понимаю, что происходит. Сейчас разойдемся. Потихонечку. Сейчас ваш любимчик придет второй. И проведем это потрясающее шоу в очередной раз. Это

самом деле, вы не думайте, я себя очень виню всегда за опоздание. Сам, в первую очередь, для себя судья, потому что как-то, ну, не нравится мне, как кажется, что это неправильно. А вот я преклоняюсь перед людьми, которые работают на работах, где контролируется проход усиленно, и когда ты опаздываешь, там, я так понимаю, вплоть до увольнения, или там, может быть, одно предупреждение, а потом увольнение, вот вы реально крутые, и потому что как... Всегда что-то может произойти, какой-нибудь там, я не знаю, там, ДТП, например, если ты микро там какой-нибудь притерлись, и что делать там, а тебе нужно успеть ко времени, или что-нибудь пробка какая-нибудь внезапная, всегда же какие-то форс-мажоры, понятно, что надо выезжать пораньше, говорит, мне все равно, выезжай с вечера там на работу, но так же тоже не получается, поэтому не опаздывать, отстой. А другое дело Райтран, у него сам по себе рабочий день, как известно, начинается с 7 часов 10 минут. Там-то другая история, там он не опаздывает. Вот, ну, подождем еще, посидим чуть-чуть. Ну, не спешите, не опаздывайте, ну, хорошо.

напрашивается. Следующая песня, это как раз папочка Дика Диклера была открыта, и прям смотрела она на меня. Я прям помню, когда этот трек вышел, я хоть и был маленький относительно, но прям помню, как все трещали и ржали, типа, ну вообще, конечно, Иванушки, ну просто это же, ну тополиный пух, жара июль, да он же в июне все вот это, только это и обсуждали. Вот такие

0: там Артикасти запели, я их прервал. Да? Криво, извините, пожалуйста. Извините, Артикасти.
1: Не... Я сейчас задумался о том, что вот они посвятили песню такому явлению, как тополиный пух, как будто это что-то романтическое такое, ну, так приятное, есть. Летнее. И я прям представляю, идет какой-то чувак с отеком квинки такой. Да, спасибо, тополиный пух, вот такая тема просто, токенская.
0: Ну да, тополиный пух прикольно выглядит, когда ты дома сидишь с закрытыми окнами,
1: да, на кондёре жестко. А я еще говорю, вот особенно я возненавидел тополиный пух, знаешь, когда вот...
0: Родился вообще.
1: Начиная с этого момента примерно. Когда, короче, ну вот мы снимали этот проект, меня всего загримировали, у меня вот это вот все тоналка.
0: Ну что, клоунский нос, когда приклеили,
1: ну,
0: вот
1: да,
0: это все.
1: Ну да, вот это вот все на жаре, знаешь, ну выходишь иногда на улицу там... По делам.
0: А что, да, что, какие дела там?
1: Ну, такие...
0: воздухом подышать.
1: Просто воздухом подышать, проветриться. Там в магазин за колой вот я бегал постоянно. И у тебя вот это вот все начинает течь. И еще прическа у тебя сделана тоже. И она тоже. И вот это вот все тополиный пух. И оно вот это все прилипает к лицу, к тебе, к волосам. Вот оно вот все прилипает.
0: Как будто подушка взорвалась.
1: Да. Вот, и оно вообще, вот тополиный пух мне вообще не надо, если честно. Ну, давайте вот, все же знают, да, что такое количество тополиного пуха, это просто историческая ошибка. Все знают, что там хотели все деревьями позасаживать, потом там что-то, как ты это, мальчик-девочка, там что-то напутано было, и в итоге там все зацвело.
0: Да, все мы знаем. А что они вот так посадили, топольчики эти такие, какие они красивые, какие красивые. А потом это все полетело, и они такие, блин,
1: да.
0: А что делать теперь?
1: А потом они все борщевиком засеяли и такие, ну все, смотрите сейчас, а потом...
0: Главное не ошибитесь, как с тополями, борщевик тема.
1: Борщевик точно, 100%
0: чего, такая, работает. Я по отзывам на ВБХе посмотрел.
1: В итоге тоже до сих пор этот борщевик.
0: Да, и потом вызывает, Василий Михайлович. Ничего не хотите сказать? Блин, сорян, короче, лажанулись.
1: А потом кукурузой тоже все засадили, и сейчас это, лежишь уже перед сном, четвертую пачку Кузи Лакомкина доедаешь, а думаешь, да когда она закончится уже?
0: Кузи Лакомкина. Четвертую пачку. Не, кукуруза не, кукуруза вкусная.
1: Ну, кукуруза, да, кукуруза, ладно. Но вот, конечно, как так два раза можно было ошибиться и с тополями, и с борщевиком? Мне кажется, еще где-нибудь какие-нибудь такие ошибки были, просто они не ушли так сильно в народ.
0: Да. Да.
1: Да, да, да. Ну и что, получается, у нас сегодня, смотрите, Доминик Джокер.
0: Ой, как я рад.
1: А Доминик Джокер в тот раз приходил, он и спел, и поражал, и вообще, вот он прям пришел... Вот он прям...
0: Вот мне как-то прям даже спокойнее, когда Доминик Джокер приходит.
1: Да?
0: Потому что это, во-первых, добряк, это да. Веселый парень. Сегодня, я надеюсь, мы жестко понаезжаем на него. Вот это шутки по поводу того, что что-то там последний раз концерт был в 1986 году у него. И он будет улыбаться, смеяться и все вообще.
1: Кстати, по поводу гостей, мне чел из Липецка написал, который вот этот вот, помнишь, с которым мы толкали шину, вот этот бородач.
0: Да.
1: Он, оказывается, организатор, и он...
0: Организатор мероприятий по пауэрлифтингу.
1: По силовому экстриму. И они, короче, как я понял, я не помню когда, но они привозят в Москву самого сильного человека в мире. И говорит, вам надо? Короче, там есть два самых сильных человека в мире. Во-первых, Григор Клеган-Гора, который из «Игры престолов». Но он сказал, он вряд ли приедет, потому что он слишком дорогой. А есть чел, который типа весит просто там 140 килограмм или что-то вроде того. Ну, поднимает он там просто по 600 килограмм. Все там его называют «Человек-муравей», там «Инопланетянин». Я видосы посмотрел. Вот я думаю, нам надо или нет? Он сказал, с переводчиком.
0: Да, он мне тоже написал. Я хотел тебе об этом сказать на всякий случай. Поэтому я думаю, что надо, конечно.
1: Я тоже думаю, что надо.
0: Во-первых, не было человека, который с переводчиком разговаривает.
1: А во-вторых, самого сильного человека в мире. Да. Единственное, что вот из минусов, что он вряд ли здесь сможет продемонстрировать какие-то свои способности. А во-вторых, вот мне понравилось, он говорит... такой факт интересный про этого человека. Я не помню, как его зовут, но там, короче, он выглядит как чистокровный немец, но живет в ЮАР при этом. А я такой думаю, как-то вот так даже и не надо долго думать, да, почему так произошло. Так живет в ЮАР.
0: Давайте позовем.
1: Выглядит как чистокровный немец. Интересно, чем занимались?
0: Пока сложно.
1: Что, ты не понял?
0: Не.
1: Ну смотри. Давай попробуем еще раз.
0: Объясни прикол, давай.
1: Он живет в ЮАР. Это прямо на юге. Но выглядит как чистокровный немец.
0: Так.
1: Нет ощущения, вот предположения, чем там занимались... прадед чем занимался.
0: Так.
1: Да господи. Будешь йогурт?
0: Да ладно, мне котлет. Вчера еще пришлось приехать поздно вечером. У меня вчера занятий было куча. Я с 4 часов до 10 вечера разговаривал про радио. 6 часов не затыкаясь. И приехал домой, и пришлось варить макароны и жарить котлеты себе.
1: Да?
0: Я сегодня на котлетах и на макаронах.
1: Ну, домашняя еда.
0: Да, да. Отстой, мне не понравилось.
1: А ты котлеты...
0: Не, котлеты уже были, уже были. А. Нет, еще, сейчас бы я бы еще сам. Это Наташа мне котлеты передала.
1: А-а-а.
0: Ну, заморозку.
1: Понял.
0: Угу. Вот. Такая у нас начальница в свой день рождения всех котлетами уделяет.
1: Круто.
0: Да. А что там, ЮАР, что? ЮАР, ЮАР.
2: Да забей.
0: Что? Нет, ты скажи.
2: Забей.
0: Ладно, после паузы вернемся.
3: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Куда поедем в следующие выходные?
8: Да куда угодно. Сильвергак, нам любая дорога по плечу.
7: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
8: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
7: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдери 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
2: Новое радио.

0: один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Ну и вот, и оно же, оно так и происходит. А я тебе говорил, что оно так и будет.
2: Да? Я согласен.
1: Ну, конечно, я же... Это, ну,
2: же как, ну, конечно, такая... ты предупреждал.
1: Я предупреждал, ну, да, это да, правда.
2: Да, ну, в итоге-то, по идее...
1: А, ну, так и получилось, блин. Так, чё, как,
2: ну, чё, чем занимался? Расскажи ты. Ты чё, я-то ладно.
1: Я вообще, короче...
2: Я уже посмотрел видос.
1: Какой, с компиком?
2: Ну, да, с компуктером. И там юмористические приколы всякие есть в этом видосе в телеграм-канале Я Райтраун.
1: Артём, а какие там приколы?
2: 4 года рассказывал, как он собрал компьютер. Теперь собрал, ну там Five Star Family, что-то вот это все.
1: Какое, нет. Five Star, вот это внимательно. Там просто какая-то картинка анимешная, там Spy Family написано.
2: А-а-а!
1: Ой.
2: Я мне показалось, что Five Star Family такой же. Нет, а эти самые
1: там Южный парк.
2: Мультики в компьютере.
1: Южный парк на экране поставил.
2: Блин, короче, почему у меня Five Star Family везде?
1: Это вот собрал вот этими руками. Я вообще, вот я потом посмотрел и подумал, нифига себе, вот это я сам собрал, вот это вот все оно было. Оно вот это все было по коробочкам, и потом вот это вот так получилось, и я сам собрал. Я офигел вообще. Я вчера смотрел, вот так ходил.
2: Видеокарта, Radeon, все дела. Газманов выпускает.
1: Видеокарта,
2: как известно, небольшое производство. Mm-hmm. Крутая?
1: Да, нормальная. Она, да, вот, и там, когда начинаешь это, как его, когда крутится вентилятор, а он там поет «Люси, Люси».
2: О, прикольно, да, прикольно.
1: И вообще не перегревается никогда.
2: А почему мультики показываются внутри компьютера? Как это вообще?
1: Потому что, видишь, там трубки широкие такие идут. Это водяное охлаждение. Водяное охлаждение как работает? Обычно у тебя, как и раньше, и многие сейчас пользуются, на процессор ты ставишь типа кулер такой, чтобы он охлаждался. А есть еще водяное охлаждение. У тебя идут сверху вентиляторы или снизу, в зависимости от того, куда ты поставишь. Они через радиатор сосут воздух, он вот так вот идет, вода вот это вот охлаждается и циркулирует. И там вот ты на процессор ставишь помпу, и вот эта вода туда-сюда качается. Но эту помпу, как правило, чем-то закрывают красивым, либо просто какой-то там, там за заглушкой с какой-нибудь информацией, либо экранчик можно поставить. И вот у меня вот эта помпа, она с экранчиком. И на этот экранчик ты можешь что угодно залить, какую-то информацию, либо какие-то гифки, какие-то...
2: Или клип Five Star Family.
1: Или клип Five Star Family. Ну, понятно, не целиком, там какая-то часть будет вот курсировать постоянно, но вот так можно сделать.
2: А вот эту воду надо менять, когда...
1: Вроде как нет, но...
2: Как в машине, тосол.
1: Вроде как
2: антифриз.
1: Нет.
2: Антифриз.
1: Ну, я предполагаю, что через какие-то там года, наверное, и надо менять. Сейчас, наверное, кто там, всякие эксперты скажут, да надо, надо, надо. Но я не, так не сталкивался, чтобы надо было менять.
2: Ну и что там теперь на твоем компе, там что, герои там три идут?
1: Герои 3 вообще...
2: Червячки работают.
1: Герои 3 идут там вообще даже на средних настройках.
2: Да ты че?
1: Ты че, там такие у меня характеристики? 2 гига, 2 ядра, игровая видеокарта. У меня там вот, чтобы ты понимал, реально, вот сейчас у меня комп, он вот уже почти может соревноваться с ноутбуком Ирбис вот по...
2: Да ну, по, так, ну по в смысле, мощности. Не прям перегоняет его,
1: но а чуть-чуть уже начинает догонять, так скажем.
2: Неплохо.
1: Я тебе говорю.
2: Современно ты в сапера сможешь играть там?
1: Ну, там не такой мощный, конечно. Пишет...
2: И сколько стоит денег-то нас интересует по баблу?
1: Вот тут написали, Райтран заходил к тебе в ТГ, классный аппарат, кстати, комп-то собрал. Да по баблу я не знаю, ну сколько у меня это вышло все.
2: Ну сколько, 150 тысяч.
1: Ну что-то около, может быть, чуть, наверное, поменьше, но это при учете, что я материнскую плату не менял и процессор не менял, так что...
2: 150 тысяч.
1: Ну, на чуть поменьше. Чуть поменьше, я думаю.
2: Ну что, вот, народ, много это или мало для любимого компьютера?
1: Слушай, ну, на самом деле, честно говоря, для компьютера 150 тысяч это вообще немного.
2: Ну,
1: это
2: я ноутбук типа... какой-нибудь хороший купить тоже самое.
1: Так это еще и дороже выйдет. Какой-нибудь MacBook там 300-400 тысяч. То есть для компа это более-менее такая бюджетная сборка получается. Ну, а вот если бы я, конечно, проц менял и мать... А мать... Я решил не менять. То где-то 1200, может быть, вышло, а это уже такой средний
2: тут
1: уровень.
2: Тут как прикипел уже к этой мати, да?
1: Ну да, что...
2: Мати. Это новое радио.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: конкурсы ВК-видео. Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
1: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Зачисляй, храни и трать.
8: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
12: богатстве? Столько условий!
13: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru.
14: Новое радио. Сегодня в детской минутке песня «Калинка». Все. Вся информация.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Артем, да, хорошие новости. Он себе компьютер наконец-то
2: вообще
1: собрал. У меня вчера было потрясение. Я что-то какой-то не сериал наткнулся, или не сериал, не помню уже, неважно. Про царскую Россию.
2: Да.
1: И там действие что-то там происходит в каком-то дворце. И я такой думаю, а что это с хрена ли на полу линолеум?
2: Ага.
1: Думаю, лошары вообще не шарят. Какой линолеум? Полез разбираться, а оказывается, линолеум запатентовали еще в 19 веке. Типа в 1800 каком-то там году.
2: Ничего себе.
1: Вот это меня потрясло. А первый линолеум еще в 18 веке. Прапрадед линолеума в 1700 каком-то.
2: Это про поздний. Я думал, ты сейчас скажешь, там это настолько царское, там давно же Борис Годунов по линолеуму ходил.
1: У ацтеков было в пирамидах линолеум. Прикиньте, я думал, это в последнее время, там, не знаю, там, 50 лет, а оказывается, ему уже там 200 с лишним.
2: Да?
1: Да. А кто изобрел линолеум, как ты думаешь?
2: Линолей какой-нибудь.
1: Фредерик линолеум.
2: Да?
1: Да нет, там, линолеум — это от слова лен латинского. Ага. И олеум — масло. Там на ткань масло там наносили. Короче, какую-то хрень сверху. Вот такие,
2: я вообще
1: такая
2: что-то
1: познавательная минутка.
2: В последнее время давно с линолеумом не сталкивался.
1: А ты сходи в...
2: Тебе домой.
1: Нет, в ГИБДД там.
2: А, да?
1: Да, всегда, да. В бухгалтерию заскочи разок хоть.
2: Для меня тут открытие стало, оказывается, что вот у нас офис там радиостанции «Калина Красная», и у них там ковер на стене висит, ты видел?
1: Ну да.
2: Фотозона?
1: Фотозона, да.
2: Вообще. Надо сфоткаться там будет.
1: А у тебя были же ковры в детстве на стене?
2: Ну, конечно, были. Там вот так вот пальчиком водил там по этим штукам.
1: У нас вот
2: лица какие-то разбросаны.
1: На выходные к бабушке всегда ездил, и там были ковры на стене во всех комнатах. На полу, естественно. И еще была накидка на диван ковровая, которая колючая. Вот так садишься, она колется.
2: Да.
1: Короче, ковры были везде. Ковры выполняли звукоизоляционную еще функцию.
2: Я тебе больше скажу. Я прочитал историю одну, где ковер еще и выполнял функцию, ну, такой, чуть даже, может быть, какой-то защиты от радиации, я тебе расскажу. Короче, я не помню, в каком это городе происходило, по-моему, в Краматорске, давно, давно это было, еще в 80-х годах, потеряли, значит, капсулу с ураном. Теряли капсулу с ураном где-то там на... Короче, я вот насколько... Я вот просто сейчас основные факты из этой истории.
1: Я тоже смотрел это. Там тут уран попал в одну из панелей, из которых состоит панельный дом.
2: Да, за счет того, что его потеряли там на производстве вот этого там... вот этого щебня там или чего-то. И его пытались найти и не нашли. И в итоге он вместе с раствором попал в панель, из которой собиралась панелька. И вот он в комнате был, получается. И первая семья там это...
1: Ну, там все достаточно плачевно закончилось.
2: Да, для первой семьи все достаточно плачевно. Вторая семья тоже. А там еще вторая семья тоже там по очереди начали все болеть, начали.
1: Да.
2: И все, а там, чтобы там не как сейчас, ты можешь взял там счетчик Гейгера, купил, пошел. Там мужику пришлось несколько лет оббивать пороги, чтобы выяснить, почему вся семья-то у него. То есть это вторая уже семья была. И в итоге кое-как это там договорились, что да, придут, посмотрят. Так там вот эта урановая капсула, которая там была в стене, она на ковре, на стене даже вот так вот пятно чуть ли не выжгло со временем. Ну и там, конечно, фанило жестко. Знаешь, что самое интересное? Вырезали кусок этой стены, заделали, этот дом до сих пор стоит и работает.
1: Да, на том же месте. Да. Реальная история, представляете? А прикинь ты, Михалыч, а где уран? Погоди, сейчас, подожди, а где уран? Потеряли уран.
2: Потеряли.
1: Нифига себе.
2: Потеряли. И, ну, они, стоит отдать должное, они его искали. Но как вы найдете капсулу урановую там, я не знаю, считайте, в пустыне просто. Это невозможно. Ну, только если с какими-то приборами. Но я еще раз говорю, это Советский Союз. Приборы эти были в доступе только у НИИ, и надо было согласовывать, чтобы люди к тебе приехали, а это может годами длиться. Как, в общем, это и длилось, когда мужик уже из второй семьи просил проверить что-то. Он не верил, что это может так произойти. Ну, вообще, прикинь, реально.

0: почитал тут про эту историю немножечко. Там был потеряли источник гаммоизлучения на основе цезия-137. Потеряли.
1: Ну, потеряли. А его потеряли, потому что там это, я тоже сейчас залез. Короче, этот... Эта капсула, она использовалась в радиоактивном этом уровне, короче, который, ну, уровень измеряет. Mm-hmm. И вот они потеряли эту капсулу, ну, на производстве. И да, и не нашли ее. Но они, наверное, и не искали, собственно, особо.
0: Ну, они так поспрашивали, там никто не видел.
1: 9 лет эта капсула там...
0: Цезий 137.
1: Или чуть, ну, короче, сколько?
0: А какой цезий? А нет, 137-го нет, 138-й есть. Да, это было в 70-х годах прошлого века уже.
1: Офигеть просто.
0: Вот так, вот такие вот дела бывают в средь бела дня. Ничего себе, ого-го.
1: Это да. Ну, видишь, это еще было, почему люди не понимали, что происходит. Там на наследственность списывали, что вся семья, потому что наследственная вторая семья, ну, вот так опять получилось, совпало. Потому что это же еще было до Чернобыля, поэтому, собственно говоря... Понимание у людей, что такое вообще излучение, было минимальным в целом.
0: Но дом сносить не стали, пишет.
1: Так а там он до сих пор работает.
0: А что он там чуть-чуть?
1: Там
0: подумаешь.
1: Люди живут. Но видишь, это же тоже, опять же, удивительность вот этого ядерного излучения. То есть вот тут вот, допустим, ты стоишь, и тебе ничего, а вот ты шаг сделал, и тут ты все получаешь уже там дозы радиационные невероятные. То есть это как-то так работает. То есть это, ну, не, как вот бабушка думала в детстве, на варенье снял плесень, и все, дальше можно есть.
0: А мы ели.
1: Тут то же самое.
0: Он говорил, да это благородный плесень, все нормально.
1: И тут то же самое, вырезали кусочек, ну и все, живи.
0: Но это получается в доме на всякий случай надо держать счетчик Гейгера. То есть там толкушка для картохи, там кастрюли, ножницы кухонные и счетчик Гейгера. Ну пусть будет. Да. А его можно купить в свободном доступе, он продается?
1: И какой-то, мне кажется, базовый, типа, как, знаешь, я думаю, да. Ну, простой самый. Как...
0: Простой, бытовой еще.
1: Ну, давай сейчас посмотрим. Вот я сейчас зайду на прям маркетплейс. Какое-то понятное дело, которое там измеряет какие-то невероятные величины, я думаю, нет. Счетчик Гейгера, дозиметр. Ну вот, пожалуйста, 3000, 6300, 2600, 7600. Ну, не дешево. Ну, на трешечка минимум. Минимум. Да, вот, пожалуйста.
2: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Реклама. «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
7: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14 572.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Город не ждет. И тормоза тоже.
10: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
11: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
12: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
13: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
14: Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум на новом радио.
2: Здорово, ребята, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, один плюс один, Калинин и Райтраун. На базе нового радио суперхиты, супернанкнабы. Все, я устал. А еще завтра вообще-то последний рабочий день на этой неделе, четверг, а потом пятница, суббота, воскресенье, отдых.
3: Ну, мы-то ладно, но там еще была заметочка, что сокращенный день.
2: Да.
3: Мы, понятно, по полной отработаем все
2: то
3: свои
2: всех
3: 4 часа.
2: Всех сократят.
3: Да, надеюсь.
2: Вас сократят. Ну, в смысле, потому что завтра сокращенный день.
3: Ага. Да, все правильно, все правильно.
2: Все, так что... Ну, там, кстати говоря, по поводу сокращения, я вчера новость читал, это вообще-то серьезный разговор, они там не
3: шутки. Что, волна сокращений?
2: Ну вот тут написали, что смотри, 2026 год

0: станет годом увольнений. По данным СМИ, каждая седьмая компания готовится к сокращениям. Такого масштаба проблемы не было с 2020 года. Смотри, под удар в основном попадут, как ты думаешь, кто?
1: Айтишники.
0: Нет, айтишники уже начали попадать под удар, потому что ИИ появилось. Вот какая сейчас... смотри, в какой-то момент люди начали додумываться, начали понимать. Вот мы с тобой думали, какая профессия. Сейчас вот люди начинают понимать, что все это время как будто они нас дурили. Это не обязательно было.
1: Ну, как и дизайнеры?
0: Нет.
1: Ой.
0: Давай, все по пути обесценим, пока придем к финальной.
1: Все обесценим все профессии.
0: Да, чисто по пути.
1: Ну, радиоведущий.
0: Ну, смотри, вот по поводу там СММщиков, пиарщиков, пока люди только по чуть-чуть начинают понимать. Но вот по поводу этой профессии прям поняли-поняли уже совсем.
1: Риэлторы?
0: Нет. Ну, как их кто сократит? Они там сами на себя все половину.
1: Не знаю.
0: HR. В первую очередь попадут HR-специалисты, а также офисный средний слой и высокооплачиваемые середняки.
1: А что ты улыбаешься-то? Вообще-то это работа людей, они могут попасть в сложную жизненную ситуацию.
0: При этом в безопасности будут настоящие работяги. Строители, инженеры, врачи, специалисты по кибербезопасности, а также курьеры и грузчики. В безопасности. То есть высокооплачиваемые середняки, это типа такой почти-то как это... Как это называется? Не менеджер, а как,
1: когда... Среднего звена?
0: Нет, когда ты крупный менеджер, как это называется?
1: Топ-менеджер.
0: Да, топ-менеджеры, типа, всякие вот такие. Ну, короче, HR-щики, они... Просто я почему задумался? Недавно же, помнишь, что какая-то тоже новость была, что HR кикнули, и вообще у компании дела супер в гору пошли. У них сразу и нормальные эти работники появились, и как-то и прибыль увеличилась. Короче, все в какой-то момент поняли, что HR это, конечно...
1: Ну, HR, почему мы немножко так как-то пренебрежительно сейчас говорим? Потому что эти люди нас мучают на собеседованиях. Это вот эти люди?
0: Да, да, да, которые тебя на работу принимают.
1: Которые думают, что у них какая-то власть есть.
0: Ну, да.
1: Они немножко выше
0: стоят надо мной. Да, и которые думают, что он прям ультра-супер-психолог, задает тебе тупые вопросы, кем ты через 15 лет видишь себя в этой компании. Ну, и которые, собственно, о том, чем занимается компания, если это особенно какие-то технические данные, знает так чисто... посредственно, так на фоне где-то. Ну, то есть тебя, грубо говоря, человек на какую-то сложную техническую работу принимает, который вообще абсолютно не шарит в этом, но при этом он думает, что он ультра-супер-крутой
1: психолог. У тебя были такие инциденты в жизни? Меня много раз принимали на работу, это ограничилось каким-то собеседованием, просто что-то там, кто по жизни. Ну, правда, вопрос про через 5 лет мне задавали.
0: В основном такое было, знаешь, когда я тебе так скажу, я в компаниях работал, ну, первые разы меня вообще-то отец просто устроил на работу. Поэтому HR со мной не было. А в других каких-то компаниях, ну, как правило, какой-нибудь замдиректора это был не HR, это было просто какой-то...
1: Ну, прям вот так сидел, типа, ну, рассказывай про себя, или нормально с тобой разговаривать?
0: Нормально, но просто, ну, видишь, я почему не могу оценить это нормально, потому что я не устраивался на работу каким-то менеджером, типа, или там по продажам, знаешь, вот где вот эти вот самые вот эти прожженные HR-ы. Есть даже канал на Ютубе, где чел ходит их постоянно по собеседованиям.
1: Да, я на него подписан.
0: Как и жизнь аноним, он как-то
1: да,
0: называется.
1: Да, да, он ходит в разные ритуали и прочие
0: и магазы, вот там вот эти вот там
1: камеры.
0: Вот, да, вот эти вот HR-ы там, вот эти вот. Я по такие видео прям засыпал иногда даже долго. А когда вот в какую-то не очень большую техническую фирму устраиваешься, там этих HR-ов нет, как правило. Там тебя интервьюируют либо... Главный инженер какой-нибудь. Mm-hmm. Он чисто тебя по тех данным
1: фигня
0: погонял.
1: Это все. Как это, прикинь, наш Роман принимает тебя на работу и спрашивает, кем вы себя видите через 5 лет. Да нафиг это надо вообще? Просто ты видишь.
0: А они же что-то HR там. Они же рассказывали, что вот как раз эти вопросы с целью посмотреть, вот как ты будешь отвечать, как ты там мыслишь и так далее.
1: Ну, твои амбиции, я так понимаю, выясняют. Мне задавали один раз этот вопрос, и кем вы себя видите через 5 лет. Я оттуда свалил с этой работы через полгода вообще.
0: Через 5 лет.
1: Нет, через полгода волосы назад у меня были просто, когда я убегал, сваливал.
0: Да.
1: Вы скажите, сколько платить будете, да и все.
0: И все, да.
1: Я мозги канифолить там.
0: А они этот
1: лет.
0: Вопрос самый последний оставляют.
1: Сейчас такое время, не знаешь, что завтра, послезавтра
0: да,
1: будет.
0: Да, они еще всегда лет. Так говорят, какую бы вы хотели зарплату получать.
1: Я говорю, 100 тысяч миллиардов я
0: миллиард,
1: хотел.
0: Миллиард, да, баксов да, я бы хотел.
1: В день.
0: Тупой вопрос. И ты стоишь такой, думаешь, ну как вот, не продешевить и много не сказать. Какую бы хотел. Все твои деньги и все деньги твоего начальника,
1: и
0: давай.
1: Тебя тоже, давай,
0: конечно.
1: Кстати, собирайся.
2: с тобой.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Я после продолжительного перерыва вернулся к преподавательской деятельности, что мне нравится безумно. И отгадай, какой самый частый вопрос у студентов на паре по радиоведению?
2: Сига есть?
1: Это второй по популярности. Ну, естественно, они спрашивают там... Вы давайте там, скажите, что по баблу у вас на радио? Ага. Вот приходят студенты в ВУЗ, да. И я когда говорю, сколько, они такие, а, да, блин.
2: Да.
1: Так много, они говорят.
2: Ну, конечно.
1: Нет, все время такое ощущение у людей, что в СМИ, там где-то на телеках, на радио, прям, ну, типа СМИ это равно бабло.
2: Ну да.
1: Блище. Они видят там что-то, какие-то там соцсети у людей. И расстраиваются. Многие прям встают и уходят посередине занятия.
2: Реально?
1: Ну, нет.
2: Ну, так, конечно, обидно, когда ты потратил миллион за полгода за обучение на журфаке и за все годы обучения отдал 10 миллионов. А потом тебе говорят, ну, смотри, на соточку можно рассчитывать.
1: Да, ну, начнем с полтинничка. А там уже куда бедно, там, как себя покажешь. Реально, да.
2: Ну, слушай, ну, это же как... со многими специальностями так, как и с врачами. То есть ты закончил медицинский, и ты же не сразу идешь работать директором в частной клинике, в крупной. Тебе надо вначале поработать в каких-то небольших клиниках за небольшие деньги. И постепенно ты растешь, так и с любой работой. И со СМИ, и с радио точно так же абсолютно. Ты получаешь вначале там какие-то барыши, потом постепенно.
1: Постепенно,
2: и, там уже...
1: и вот уже через 8-10 лет
2: ты уже можешь на 150 рассчитывать в месяц точно.
1: Ну это правда, это так и есть. Я не очень расстраиваются, когда приходится разбивать эти розовые очки, что придется много лет поработать, и, ну, они еще, у них есть такая романтизация, что я вот хочу работать, те, кто на радио мечтают, я хочу работать вот на этой радиостанции, потому что я люблю такую музыку. Я говорю, ты будешь работать, туда хоть тебя возьмут, в лучшем случае.
2: На радиостанции, где ты ни одну песню тебе не понравится.
1: Да. Я говорю, даже если, допустим, любишь ты рок, например, и устроился работать на станцию, где рок крутит, через полгода тебя будет выворачивать и тошнить вообще от всех этих песен, потому что они с утра до вечера звучат. Mm-hmm. Это профдеформация, ничего не поделаешь. Ну, естественно, они спрашивают, а не, ну, скажите честно, вот там, ну, то песни же проплаченные на радио.
2: Ага.
1: Я говорю, как вот вы привыкли думать, что все проплаченное? Проплаченное, это любой дурак может проплатить, а ты напиши песню, которую возьмут на радио, потому что она крутая. Вот что.
2: И еще удивительно, что они задают такие вопросы, типа, они приходят задать вопрос, сколько получают на радио, а ты им говоришь 50 тысяч, они такие, да я за эти курсы больше заплатил.
1: Ну, вообще-то так. Все хотят сиюминутного результата.
2: Ну да.
1: Но не получается так же. Хотя нет, у тиктокеров же получалось.
2: Ну так, а ты вот скажи, знаешь, Степка, вот тебя мы прям там все ждут, все тебя вообще там сразу 500 000 тебе будет. Потому что все, там Димка Билан уже спрашивает, а когда Степка будет работать на радио?
1: Да, Серега Лазарев обзвонился уже.
2: Конечно.
1: Все радиоменеджеры. Блин, я смешно песню Нюши «Воспоминания» переделал.
2: Давай.
1: Хотел сказать. Ты прячешь откровенные детали. Мы видим, ты не Ольга, а Виталий. Смешно?
2: Ну, остроумно.
1: Спасибо. Спасибо. Ой, нет, какая-то грустная песня.
2: Давай веселую.
1: Надо веселую, конечно. Конечно. Дуа Липа, например.
2: Вот,
1: это другое дело. Сейчас, секундочку. И самое главное, не забывайте, что это новое радио, ребята. Суперхиты, супер новинки, все дела.

0: лучшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
0: и Макс Астахов.
1: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
8: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Солнце светит, жаркий день, лежать на пляже нам не лень. Плеск и брызги, детский смех вокруг. Лето – самый лучший друг. В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей. Матрасы надувные от 399 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.
3: Новое радио. 1+1.
5: Калинин и Райтраун.
6: Что у нас, какой план?
7: Смотри, план такой. Я сейчас придумаю тему, и потом будем ее обсуждать.
6: Угу.
7: А пока что я пока вот что. Пил кофе.
6: Понял.
7: Да, пока что я вот, ну, вот пил кофе и что-то там, ну, какие-то читал там.
6: Ну, всякое читал там, да.
7: Да, барахло.
6: А всякое, анекдоты пятничные на этой неделе будут? Из-за того, что неделя короткая и пятницы не будет.
7: Смотри, это такой довольно интересный вопрос.
6: Дискуссионный.
7: Спасибо,
6: да,
7: что вы его задали, коллега.
6: Да, да, да. Будьте добры, да, проясните
7: ситуацию. Я бы сказал так.
6: Да, нашим слушателям интересно.
7: Вот при нынешнем обстоятельствах, которые мы имеем,
6: стоит,
7: да, есть вероятность, что вполне может и появиться. Но я бы сказал, это зависит, конечно, в первую очередь от внутреннего состояния человека, который будет искать сегодня уже, как оказалось, эти пятничные анекдоты, которые по факту будут не в пятницу, а в четверг. И в связи с этим надо будет, конечно, покопаться сегодня по своим этим сосекам, по скрипски, как говорится, бакалея и еще галантерея.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Ну что там?
2: Буквально лишь какие-то мне нужны секунды, а может быть и часы.
1: Мне нужны часы.
3: Часы? А какие тебе часы нравятся?
2: Мне нравятся красивые.
3: Красивые часы. Ну, сейчас я пока посмотрю в магазине часов.
2: Просто тема сегодня тебе понравится очень сильно.
3: Мне нравится. Все темы, что ты придумываешь, мне нравится. Давай уже! Давай! Давай! Ждем сейчас.

0: Так, все.
1: Господи.
0: Да, спасибо.
1: Какие-то жирным шрифтом там что-то.
0: Зачитывайте, пожалуйста, коллега.
1: Всем ку! Алды на месте. Да сейчас будет тема, подождите секунду. Секунду, я вам объясняю. Причем здесь Shadow Bolt? Immolate, improved. Это означает, что возможность его резиста крайне мала. Причем здесь Fire, нафиг резист? Вы что мне рассказываете? Сегодня день рождения...
0: Ты знаешь это?
1: Нет.
0: Вообще?
1: Сегодня день рождения киностудии «Союз мультфильм». Так что давайте обсуждать, какой у вас любимый советский мультик и почему? И какую вообще мораль вы вынесли из вот ваших любимых мультиков? Там же во всех есть мораль какая. Мораль причем. А, правильно, мораль же на через окно.
0: Конечно.
1: Прикинь,
0: а ты думал, мораль?
1: Я затроил, да.
0: Ой.
1: Мораль какая-то выше, так что го обсуждать. Вот такая вот, внезапно. Такая. День рождения киностудии «Союз мультфильм».
0: Да?
1: Прекрасно.
0: Я тебе даже скажу, сколько им лет.
1: Сколько?
0: Я сейчас скажу. 90.
1: Ого.
0: Дедушка.
1: Дед 90 лет.
0: Да.
1: Ну, хорошая тема, тем более.
0: Ку, Алды на месте. Ну, вот
1: тем более,
0: такая
1: взрослых
0: тема.
1: Взрослых людей много там среди слушателей, которые выросли на Умке, выросли
0: да.
1: на Винни-Пухе. Вы выросли, что еще они смотрели? Что мы смотрели? Не знаю, там... Я забыл все мультики, «Союз мультфильм».
0: Там вот так вот
1: ну,
0: было,
1: погоди.
0: Смотри. Там вот так вот было. Кто дуэль какой? Со мной давай дуэль какой? Вы что? Я вам объясняю, что такое. Со мной давай дуэль. С кем и кого-то там ты вообще... Я попросил тебя проверить мой фаер-резист. Фаер-резист проверить? Какой у тебя может быть фаер-резист вообще? Ну и что он мне там? В эпике, когда полном, тогда можно говорить о фаер-резисте, о каком-то. Вот так, когда второй тир уже, у меня 200 fire resist, это лоу, вообще полный, бей его шадо болтами, ну и чё, зачем мне этот фокус, он что там с резистит, immolate у меня, я тебе еще раз, при чем здесь shadow ball, я тебе говорю, immolate improved, это означает, что возможность его резиста крайне мала, при чем здесь fire, нафиг резист, вы что мне рассказываете?
1: Хорошо, понятно.
0: Да это же даже было в 100-500 это.
1: Да ладно, я не против. Я просто мимо меня проскочил.
0: Да?
1: Ну, надо жить дальше. Вот мне нравится не просто, когда вы пишете там «Жил-был пес» и все. Вот человек объяснил Простоквашино, почему нравится.
0: Потому что вообще такое молоко и йогурт тоже нормально.
1: Там вообще очень странно все, честно говоря, действительно, в Простоквашине. Потому что, ну ладно, говорящие животные, это окей, мы привыкли. Угу. Почему у них тачка была в квартире? Как они, во-первых, через дверной проем автомобиль протащили
0: в квартиру? А то, что у него у мамы то большая грудь, то маленькая грудь.
1: Да, это тоже вызывает подозрение. Потом, почему у вас ребенка дядя называют?
0: Да.
1: Что за дядя? Дядя, прикинь, родил сына, там, дядя Артем его называют.
0: Ну да. И почему там постоянно какой-то почтальон к ним захаживает?
1: Да, почтальон к подростку приходит.
0: Постоянно.
1: Какие-то посылки
0: такой
1: приносит.
0: Такой у него еще длинный плащ.
1: Плащ,
0: такой,
1: да, подозрительный.
0: Есть ли под этим плащом что-то вообще? Одежда какая-то.
1: Вопросов куча.
0: Ага.
1: Ну и вот человек написал главный вывод. Если ты как мать задолбалась, ничего страшного, если твой ребенок отдохнет отдельно от тебя, а ты как хочешь. Да, классный вообще вывод.
0: Вот туда вот поехал
1: один. Ребенок уехал на деревню куда-то с какими-то животными там живет.
0: Да.
1: Какой-то мужик взрослый усатый к нему ходит. Мать на курорте в этот момент загорает. У бати машина на четвертом этаже в квартире.
0: Абсолютно.
1: Вот на таких мультиках мы и росли.
0: Столько вопросов, да.
1: Ну, короче, давайте, давайте.
2: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Тимма Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл, суперсекрет гест. 4 июля, Лужники, приходи, давай устроим супердвиж.
3: Супердвиж.
2: Начало в 13.00, вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Tank 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank.
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу-гоу-гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
5: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Первое правило «Хавей ЛФ-7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей ЛФ-7 от 2 999 000 рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техника плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей ЛФ-7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей ЛФ-7 на сайте хавейл.ру. 12+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
5: Радио. Один плюс один.
6: Калинин и Райт. Так, я выяснил по поводу дяди Федора. Значит, дядю Федора звали дядей, потому что он был самостоятельный.
7: Ага.
6: Вот, выяснил, что ему сначала, когда он впервые появился в пространстве, на диафильме он появился, ему было 6 лет,
7: да.
6: В мультике ему 10. В 10 лет он уже самостоятельно там варил суп и все такое. И еще я выяснил, что...
7: Из каких ингредиентов?
6: Из множества, да.
7: Ага.
6: Еще что, оказывается, у его родителей были имена. Ну,
7: да.
6: Вот, маму звали, отгадай как.
7: Вера.
6: Да, Римма. Римма. Ее звали, а папу звали Дмитрий.
7: Дмитрий, а дочь у них при этом была Вера Павловна. А папу Дмитрий звали.
6: Дочь была?
7: Ну вот тут написали, а почему у них дочь Вера Павловна, отец Дмитрий?
6: Я посмотрел, Павлом, и это уже в современное время, когда пересняли Простоквашино, там папа Павел. А я так понимаю, по книге его звали Дмитрий. Ну, уточните, кто вообще смотрел.
7: Ага.
6: Вот. Потом все, что он действительно был самостоятельный, все там сам мог делать. И поэтому нафиг надо ребенка в 10 лет отправить хрен знает куда, жить отдельно. А самим укатить, я повторяюсь, в отпуск.
7: Ну, короче, сегодня чисто твоя тема, Кирилл. Тебе что приятное это, сделать?
6: Мне интересно.
7: Про союз мультфильм. Все-таки это твои базовые все-таки настройки.
6: Латиноамериканский футбол не так был интересен для меня лично.
7: Не так захватывало.
6: Да.
7: Но, тем не менее, все равно чуть-чуть, конечно, за какие-то струны подергало, я уверен.
6: Подергало за струны вчера. Еще как.
7: Вообще подергало нормально.
6: Так, в стране невыученных уроков нравится поучительный мультфильм.
7: Да.
6: Что будет, если не учить уроки? Там был «Полтора землекопа». Помнишь, это хохма?
7: А, это я постоянно говорю так, «Полтора землекопа».
6: Вот это вот оттуда, «Плотоядная корова».
7: Угу.
6: Ну, какая хорошая тема сегодня.
7: Мне нравится слово «Полтора землекопа». Это типа, когда я всегда вставляю, когда надо обозначить очень малый человек. Типа, да у него на концерте там полтора землекопа.
6: Угу.
7: И все.
6: Полтора землепопа. Так, ну что, получается, или так. Сейчас на маленький перерыв, и потом будем с вами тогда уже разговаривать.
7: Дай какую-нибудь песню советского мультика.
6: Советского мультика?
7: Ну, какую-то такую мощную, чтобы было.
6: Мощную?
7: Да.
6: А там все мощные.
7: Ну, такую, не чтобы мы тут зарыдали все.
6: А, умку
7: чтобы...
6: не ставим, да? Ладно.
7: Да.
6: Сейчас я поищу.
7: Какую-то такую... Например, о, попкорн, Crazy Frog, она же будет считаться.
6: Да блин, ну взял все. Вот какой попкорн из Crazy Frog?
7: Чего?
6: Из 2008-го песня.
7: Да, но там песня из, ну погоди, когда они были на стройке.
6: Попкорн.
7: Ну похоже же, там же, ну погоди, из, ну погоди, когда они на стройке, вот так, пуф-пуф-пуф, он вот так прыгал на отбойнике, вот так, пуф-пуф.
6: Сейчас.
7: Вот так вот он.
6: Сейчас, подожди.
7: Подожди, а знаешь меня в какой-то момент, пока ты еще ищешь, что меня вот взволновало сильно? Смотри, вот кирпичный дом.
6: Угу.
7: Кирпич как строят? Кирпичный дом. Кладут вот этот раствор, на него кладут кирпичи. потом кладут раствор, так. Кирпичи. Что это нахрен за такой раствор, который склеивает дом вообще? Почему вообще меня и вас это не впечатляет? Вот смотрите, вот есть суперклей, да, он может склеивать какие-то инструменты там, и они довольно крепко держатся, но это раствор, который склеивает дом. Из чего? Вот, ну, вы можете себе представить, до дома склеить между собой?
6: Чудо, да нет. Просто я не знаю вообще, другого, да, объяснения.
7: Во, давай, и вот оно, вот так надо, бойники. И бегемот там еще такой...

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так. 8495-232-1632. Давайте по телефону поговорим.
2: Что
1: вам нравится, что не нравится? Может, вообще ненавидите советские мультфильмы? Может быть, и такое. Как кто-то написал, ненавижу кукольные. Кукольные, во-первых, давайте так, все ненавидят.
2: Да.
1: Никто нет такого человека, который обожает. Рисованные не люблю, кукольные покажи.
2: Но вот, тем не менее, пластилиновые довольно неплохо.
1: Компромисс, да, да, между...
2: Пластилиновые нормально, но кукольные, конечно...
1: Кукольные это за что, ребята?
2: Итак... Вообще, страшнейший ужас, который только можно представить. Нет, это... Ну, я предполагаю, зато они легко делались, и...
1: Да.
2: Быстренько можно было как-то там сварганить. Да. Алло.
1: Да. Здрасте.
2: Алло, привет.
3: Привет.
1: Кто здесь?
3: Я.
2: Привет. Как тебя зовут?
3: Привет. Меня зовут Влад.
2: Влад, рассказывай, ты в каком году родился?
1: Мне кажется, Влад родился в 97-м году.
2: В 92-м. Вот, извините.
1: Ну, значит, смотрел советские мультики. Да. Ну и российские.
3: Смотрел, да.
1: Ну и что-то запомнилось?
3: Ой, вот на самом деле звонил и вспоминал один мультфильм советский, называется... Он про поры Брэдбери снят, называется «И будет теплый летний дождь», там он называется.
2: Советский мультфильм снят по Рэю Брэдбери?
1: Так.
3: Да.
1: Ты гурман. Так, ничего о чем себе. Там? Я не помню, смотрел я такое или нет. Про что там было?
3: Там сюжет, что у семьи, ну, такая современная семья, там какое-то недалекое будущее,
2: ага.
3: У них есть робот, который помогает им в хозяйстве. И ночью, короче, произошел ядерный взрыв, весь город умер.
1: Классный мультик.
3: Остался только пепел.
1: Так.
3: Да. А робот этого не заметил, начал их готовить там на завтрак, еду накладывать, бабушку одевать, по-моему, там детям что-то на в школу собирал уже отправлять, а там просто вместо людей пепел.
2: Классный мультик. И тут где-то...
1: Какая мораль-то тут?
2: И тут где-то ежик в тумане такой стоит просто и такой, ребята, посмотрите меня тоже, пожалуйста.
1: Что ты как ребенок почерпнул из этого мультфильма? Вот чему он тебя научил?
2: Да.
3: Мне очень сильно страшно было, потому что я вообще не понимал простую историю, почему там пепел видели людей, и морали никакой на самом деле в этом я не понимаю.
2: Ну, мораль в том, что напугать ребенка просто. Что за советский мультик по Рэю Брэдбери? Там еще, вот мне кажется, половина еще советских мультиков вообще по Кастанеде были сняты уже, а не по Рэю Брэдбери. Учитывая, что там происходило, вот эти «Здрасте, говорящая рыба» или как они там назывались. Потом, да и ладно, уж чего стоит «Тайна третьей планеты» тоже абсолютно... Что-то там происходило странное.
1: Ну да, какие-то странные движухи.
2: Ага,
1: давай. Посмотрим этот мультик обязательно. Нам же не хватает страхов всяких.
2: Да.
1: Здрасте, как вас зовут?
2: Я.
4: Да, парни, привет.
2: Привет, как тебя зовут? Роман из Питера. Рассказывай, ПЖ.
4: Из Питера.
2: Что ты сказал? Алло.
4: Максим.
2: Василий, привет.
4: Привет.
2: Он понял, что легче уже согласиться. А со мной так, да. Там, короче, какой у тебя, Максим, советский мультик любимый?
4: Слушайте, ну любимый не могу сказать, какой. Я 83-го года рождения. Мне диснеевские, конечно, нравились.
2: Ага.
4: Но помнится мне, конечно, Лоло и Пепе. Вот мультик нравился очень.
2: Было такое?
1: Да, было. Напомни нам сюжет.
4: Было про пингвинят. Которых браконьеры.
2: Угу.
4: Заграбастать хотели, а там Лоло и ПП организовали банду, вырвались, подружились с Шариком.
2: Лоло и ПП, Шнея?
1: Лоло и ПП, да. Приключения пингвиненка Лоло он назывался, я посмотрел. Это 86-й год приблизительно. А чем там? Там хэппи-энд, все нормально, они от браконьеров там отбились?
4: Более того, они их утопили.
1: О! Mm-hmm. Вот это мультики у нас были.
2: Мне нравился про крота, но это же не считается за советский. Нет, он же чешский.
4: Это польский.
2: Или польский, или чешский.
1: Но тем не менее, назывался, да.
2: Но тем не менее, он же все равно как бы ближе к советским мультикам, чем к современным. Но про крота, конечно, имбовый мультик был. Там еще какой-то был про крота и еще какой-то похожий на это. Я не помню уже.
1: Понятно.
2: Ну ладно, давай, пока.
1: Спасибо большое.
2: Пока.
1: Так, ну что, еще быстренько?
2: Пока.
1: Или валим?
2: Да, давай еще одну.
1: Нет никого.
2: Ну тогда не надо.
1: Ну и не хотите. Ну, нет, есть кто-то.
2: Кто-то
1: вот
2: давай.
1: Очень долго дозвонился. Сейчас будет вопль радости. Приблизительно через 3, 2, 1. Привет.
2: Я. Алло.
5: Алло.
2: Привет, как тебя зовут?
5: Меня Виктория зовут.
2: Виктория, расскажи, пожалуйста, ты советский человек?
5: Ну, я 95-го года рождения.
2: Ну, почти. Ну, и вот скажи, советские мультики какие вот тебе отложились?
5: Мне очень нравился «Цветик-семицветик».
1: Так, хорошо.
5: Про девочку, которая с цветочком, все у нее желания выполнялись.
1: А потому что нам хотелось бы, да, чтобы желания исполнялись просто так, ни с чего. И сейчас хочется, да?
5: Конечно, конечно, безусловно, очень хочется.
2: Мне понравилось, позвонил парень, говорит, ну, мне нравился мультик, там, короче, люди, пепел, там, потом, что-то, какой-то ядерный взрыв, потом там все умерли, и девочка звонит. Но мне нравится, где у девочки был цветочек, и у него выполняли
1: задание. А парень звонил, как-то пингвины утопили, браконьеров.
2: Утопили, и девочка, и она такая, ну, там желания выполнялись, и цветочек, и так
1: было. А сейчас кто твой цветочек аленький, Виктория?
2: Муж. Сейчас у него вполне конкретное имя, да?
1: Да, ее зовут Игорь.
2: Да.
5: Нет, его зовут Дима.
2: Дима. Ну, Дима.
1: Понятно.
2: Дима.
1: Ну, Дим,
2: видишь.
1: Держись за Димарика.
2: Давай, да.
5: Жалко, вот, жалко, он вас каждое утро слушает на работе, но жалко, что он на больничном, и вот придется только вечером рассказать, что я, кажется, до вас сегодня дозвонилась.
2: А ты сможешь записи на Яндекс.Музыке. Олег каждый день выкладывает, поэтому если вы что-то пропустили, каждый день на Яндекс.Подкастах вводите 1+1 и слушаете весь эфир.
1: Молодец. Нативненько.
2: Абсолютно.
0: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 20 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Новое радио.

0: Новое радио. Pureradio.ru. Новое радио.
1: Что-то я подумал, давно не было хорошего, такого проверенного, такого прям качественного медлечеллы.
2: Давай.
1: Сейчас будет. Приглашайте там, кто рядом с вами. Это новое радио.

0: По-ребяшки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтрау на базе, новое радио, суперхиты, супернынки на базе, и у нас в гостях крутейший гость вообще, мы так радуемся, жалко, редко приходит, но в этот раз еще и с шоколадками, поэтому, ребята, я вообще обожаю, у нас в гостях Доминик Джокер.
1: Привет, друзья, привет.
0: Здорово. А ты когда в новую компанию куда-то приходишь, где тебя, ну, не знают как артиста, ты говоришь Доминик или...
1: Саша.
0: Не, ну вдруг, да?
1: Я не знаю. Я иногда говорю Доминик, иногда Саша.
2: А ну, есть люди, которые не знают тебя.
1: Объясню. Мама называет меня Домиником.
0: Ага.
1: Покойная бабушка, царство небесное, называла Санечка.
0: Ага.
1: И поэтому у меня вот это вот раздвоение. Я не понимаю, как меня зовут.
0: А мама называла Домиником, потому что в детстве ходил, тебя Саша звали, ты такой, я Доминик.
1: Нет, меня крестили в день Святого Доминика. И это я вполне имею, скажем так, возможность и власть, скажем так, владеть этим именем.
2: Как у тебя дела вообще?
0: Расскажи.
2: Что новенького в жизни?
1: Все хорошо.
2: Музыка понятна.
1: Вчера состоялся большущий концерт Joker School. Это наша школа с Катей.
0: Ага.
1: Мы к нему готовились. Не готовились, а готовили и нас, и их детей. Полгода. Мы полгода жили в постоянном напряжении. Это был большой зал. Был sold out. Нам все понравилось. Нам все пришло, прилетело. И вчера вышел альбом. Первый альбом наших детей.
0: Ничего себе.
1: Joker School, да.
0: В смысле, там у тебя есть шнала,
1: авторские,
0: бокала,
1: авторские песни. Авторские песни.
0: Ага.
1: Мы все с Катей написали сами.
0: Ага.
1: С Катей Кокориной, если кто-то не знает, да.
2: Да, не знает, не поняли.
0: А дети только поют. Вы пишете песни, они поют,
1: да,
0: и выступают.
1: Они поют и выступают. Они, у них актерка, у них хореография, у них вокал. То есть вот по три дисциплины каждый день.
0: А расскажи, на ком Джокер теперь тренер, решил тренерскую.
2: Там преподаватели у вас в школе.
1: Да, педагоги у нас. Ты знаешь, мы решили, если мы не можем эту ситуацию как-то изменить сверху, скажем так, ну, плохо поют наши отечественные звезды.
2: Да что ты?
1: Да. Плохие песни.
2: А кто у нас плохо поет?
0: Ну как, давай сейчас.
1: Мы решили эту ситуацию
2: поменять.
1: Нет. Вы меня, наверное...
2: А что, имена не перечислят?
1: Нет.
0: Блин, жалко.
1: Мы решили это подстегнуть снизу.
2: То есть не просто сидеть гундеть, но что это за вокал, а самим уже все поменять.
1: И детки реально уже вот на этой музыке, на Джексоне, на Вандере.
0: Детки и бабки.
1: Нет, только детки.
0: Только детки.
2: А как попасть в вашу школу? Нужен какой-то отбор пройти.
1: Да, нужно пройти очень серьезный отбор.
0: Ну, отбор, первое условие, 50 000 рублей у тебя должно быть. Второе, разберемся на месте.
1: И третье... Договорились.
2: Не опровергнул.
0: Но сколько реально по денежке? Ну, это какие-то, знаешь, перевариваемые суммы?
1: Вообще очень перевариваемые суммы. 12 тысяч

0: в месяц.
1: А, так это недорого. Дети, да,
0: это вообще недорого, реально.
1: Ну, типа на такси дороже, тратишь, да, в три раза больше.
0: Да, да, да, да. Я помню, я как-то вылетал из...
1: Фабрики
0: звезд. Фабрики звезд. 5 баллов, да. Пацаны, да. Знаете, если вы вместе это сказали, то есть...
1: Это химия.
0: Понятно, да, что между вами химия, да.
1: Да.
0: Короче, вылетал, по-моему, из родного города, из Одессы.
1: Ага.
0: И сидел в ВИПе, стоит охранник, и везде надпись «Не курить».
1: Ага.
0: И я говорю, я к нему подхожу, говорю, а тут курительная комната есть? Говорит, нет, тут штраф. Ага. Я говорю, а большой? Говорит, ну, по договоренности. Вот так же и у нас. По договоренности.
1: Ну, это как рассказывал какой-то стендапер, что типа покурить в туалете поезда 5000 рублей, а штраф за того, что ты стоп-кран дернул, 1500. То есть дешевле дернуть стоп-кран и выйти на улицу покурить.
2: Три раза стоп-кран можно дернуть. Доминик Джокер у нас в гостях.
1: Да. Может, даже споем что-нибудь сегодня. Ну, а может быть и нет.
3: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: и Райтраум. Доминик Джокер у нас сегодня в гостях.
1: Ребят, вот мы сейчас... у вас за фигня играет? Я вот не понимаю, что за...
2: Да какой-то это... левый артист что-то включили, какую-то ерунду.
3: Артем, поставь нормально.
1: У вас... Это Кендрик? Машина, да? Машина...
2: Да. Машина у нас, да.
0: Машина. Да я сам машина. Я вот смотрел сейчас, там у нас клип крутился Доминика Джокера, песня «Дышу тобой». И потом клип вспомнить, если ты со мной тоже. И посмотреть старую «Фабрику звезд», вот я делаю вывод, что Доминик Джокер — это человек, которому вот всегда 35 где-то. Что до «Фабрики звезд», что сейчас примерно 35 всегда.
1: Смотри, на «Фабрике» мне было гораздо меньше.
0: Ага. Ну, сколько? Ну,
1: ты... 24.
0: 24 тебе было. Это было в 93-м году.
1: В 2004 году.
0: Ты с первой «Фабрики» еще?
1: Нет.
0: А, четвертая. Четвертая это была.
1: Четвертая
0: фабрика. Ага. И это был 2004 год, тебе было 24, значит, сейчас тебе где-то...
2: Подожди, 60...
1: Мне под 67.
0: Да. 7, не, ну 7, ты вообще не стареешь, потому что ты как будто вот уже сразу... Не старый был, а вот взрослый.
1: Не старый, а взрослый.
0: Да.
1: Вот так теперь нужно говорить.
0: Есть какие-то секреты у
1: тебя? Знаете, девушки, вы не старые, вы взрослые.
0: Взрослые. Ну, девушка это вот, я всегда женщина говорю, потому что девушка это...
1: Я никогда не говорю женщина.
0: Да?
1: Всегда говорю девушка.
0: Девушка? Даже если бабушка перед тобой?
1: Да, да.
2: Даже если мужчина стоит перед тобой?
1: Даже если 59, всегда девушка.
0: Я вот наоборот как-то из тех, кто вот если бабушка видит, я могу сказать женщину, но я не скажу. Это знаешь, как у какой-нибудь бабушки день рождения.
1: Женщина — это Костаса. Женщина, не танцует. Женщина.
0: А то знаешь, у какой-нибудь бабушки день рождения, ну сколько вам сегодня? 18 исполнилось. Ну это же прям...
1: А девушкам всегда 18.
2: Нет, даже если ей 18.
1: Смотри, всегда 18.
0: Да.
1: 18. А потом уже начинается 18, 18, 18, 18. Каждый год. Да.
0: Ну то ладно, есть, типа, ну да, там так, не запутаешься.
2: У тебя трек с Майотом готовится.
1: Чего? Да, да, да, да, да, да, да.
2: А он недавно был, не сказал.
1: Чего недавно?
0: Майот приходил неделю назад и ничего не сказал.
1: Я попросил, мы это держим в тайне.
2: Все, мы никому туда не говорим.
1: Теперь никому не скажем, да.
2: Все, тихо, вся страна тихо, что кто спросит.
1: Причем это не моя инициатива, это была инициатива Артема.
0: Так как это, когда на «Фабрике звезд» было, Майоту было 0 лет?
1: Вот, понимаешь, я тоже не знаю, откуда он знает песню «Ты нужна мне».
0: Ага. Офигеть. И вы какую-то песню вашу перепеваете?
1: Да, да, он решил сделать «Ты нужна мне».
0: Ага.
1: В своем стайле. Ну, туда же прикрепился мой племянник Лилаши.
0: Ну, так, абсолютно случайно, да.
1: Просто случайно, да.
0: Ага.
1: Именно он, наверное, и навел Артема на эту мысль. Но Артем сыграл мне на гитаре. Тема.
0: Ага.
1: Сыграл мне на гитаре и говорит, хочу вот эту песню. Я говорю, хорошо, давай делать. Мы сделали ее прям в регейном стайле.
0: Ага.
1: До этого это был все-таки медляк. А сейчас прям такое жизнерадостное регги.
0: А ну ты хоть поломался чуть-чуть или ты сразу
1: Нет, вообще не ломался.
0: Не ломался?
1: Я сразу сказал, да. Я знаю Тёму еще. Вот из многих музыкантов, которые появляются сейчас в последнее время в блогосфере, он один из тех, на кого можно равняться. Он хороший музыкант. Он музыкант, я за музыку. Я всегда за музыку.
2: А, ты за музыку.
0: Ты за музыку. Все,
1: вы не можете понять, да, пацаны.
2: Я думал, ты просто...
3: Ну что, песни прикольные, он просто это же за музыку. Да, блин.
0: А как тебе вообще вот из молодого поколения много респектов кидают? Потому что я подумал, вот сейчас, учитывая, как Токсис сейчас выглядит, вы можете вдвоем...
1: Кидают много респектов, не знаю.
0: Учитывая, как Токсис сейчас, ну, Токсис, который... Возьми телефон, детка, как он сейчас начал выглядеть и полысел, вот вы могли бы классный какой-то, типа, дуэт сделать прикольный.
1: А зачем
0: дуэт? Типа Токсис до и после.
1: А зачем дуэт? Тогда можно было бы сделать
0: группу,
1: второй состав,
0: да,
1: там не знаю, и они как бы ездили как бы,
0: вот,
1: как стрелки,
2: как ласковый май, да,
1: 12-7.
0: И ты как раз и высокие ноты можешь брать и больше. Возьми телефон, детка, я знаю, ты хочешь позвонить мне.
1: Да.
0: На самом деле,
2: а чтобы Доминик ездил за то,
1: что да, конечно. Я же говорю, второй состав. Я имел в виду не меня.
0: Я имел в виду... Я ездил за успел. И они стоят, вот эти 14-летние фанатки такие, что-то...
2: Подождите.
0: Вроде он, но как-то...
1: Родион это Газманов.
2: Газманов, да, есть такой певец известный.
0: Так, ладно, мы сегодня послушаем трек, который называется «Без тебя». Это из новенького, да?
1: Да, совсем новенькое. Ты знаешь, Я давно не был так уверен в песне, как сейчас.
0: Ага. Последний раз так был уверен, когда «Плачут небеса» написал.
1: Нет, как и со мной, наверное.
0: Ага.
1: Вот, наверное, да.
0: А мы что-то можем еще послушать из твоего, вот что ты в школе вы делаете?
1: Конечно, можем. Сегодня вышел альбом. Можем послушать.
0: Тогда за эфиром, наверное, что-нибудь мы тут
1: сейчас
0: поищем.
1: Сейчас поговорим, да.
0: А сейчас пока это послушаем, ну, вот «Моя Мишель».
4: Новое на новом.
5: Всем привет, с вами «Моя Мишель». Слушайте нашу новую песню на «Моя

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Уэнд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
0: Реклама. Реклама.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Куда поедем в следующие выходные?
6: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
5: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
6: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
7: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
11: Только до 31 августа в стоматологии «Медента» скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: и Рэй Траум.
1: Доминик Джокер у нас в гостях. Да, кстати, ты прав, второй раз Доминик у нас. Первый раз просто приходил, а второй раз вот я вспомнил.
2: Второй раз мы ему уже микрофон включили.
1: Пришел, да. С Егором Шипом. Вот я смотрю, что Доминик прям по трушности на повышение пошел. Вначале Егор Шип, сейчас принес трек с Майотом уже будет. Может быть, через пару лет принесет фит со Смоки Мо уже. Ну, он на повышение идет по крутости, по трушности.
3: Смотри сам.
1: Да. У нас, короче, есть рубрика, сейчас тебя помучаем. Рубрика называется «Поем все, что угодно, под минус Каспийский груз, табор уходит в небо». И я сейчас за эфиром прикинул, что песня «Если ты со мной», она просто идеально туда ложится. Не хочешь ли ты вписаться?
2: А он хочет.
1: У него нет выбора.
3: У меня вариантов нет.
1: Нет вариантов, да. Поэтому, ну там ты знаешь этот минус, да, и трек «Табор уходит в небо».
3: Ну, такое.
1: Ну, вот этот.

0: с ТГК, то это вообще еще более...
1: О, прям, да, ты сможешь?
0: Под ТГК?
1: Под Big City Life. Big City Life Instrumental.
0: Давай.
1: Давайте попробуем.
0: Давай, будет еще более драматично.
1: Ой, он мне Мотофикс предложил. Нет, мне
0: не Мотофикс нет. Мотофикс попса. Триагрутика это прям...
1: Это база это прям вообще.
0: База, да.
1: Большой привет, Виби, Джамал. Они к нам тоже приходили. Крутые ребята.
0: Ты знаешь, я могу тебе открыть небольшой... Нет, большой секрет.
1: Давай.
0: То есть мы все-таки планируем вместе поработать.
1: С Виби и Джамалом?
0: Да, да.
1: Вау, круто. А они сейчас прям мощно камбэкаются.
0: Я очень люблю... я вообще люблю хип-хоп. Я
1: ага. Есть него, какие-то предположения
0: с
1: были?
0: С него да. ночевал. Ночевал, да. Я именно с него ночевал.
1: Ага.
0: Я с него начинал, и для меня вот ДГК это прям, ну культовая группа. Как Bad Balance тоже.
1: Ага.
0: Как
1: бы, для а меня ты прям это... давно хип-хоп не слышал, да. Слышно, да.
0: Да, да, да. Ты знаешь, я все-таки, да, из старого.
1: Вот это вот Grandmaster Flash, вот эти вот фрешмены.
0: А ты знаешь, нет, фрешменов не существует, на мой взгляд. Они все учатся у
1: олдменов. Это правда, это правда. Так, я нашел минус, погнали.
0: Поехали.
1: Доминик Джокер.
0: Ей. Уу. Ей, ву. На, ей.
1: Чисто по базе пошли.
0: На, ей.

0: Ну ты будешь это читать или
1: смотрим?
2: I will show you how I feel.
0: Подожди, давай, ладно.
2: Поехали, да.
0: Да.
2: Я уже давно потерял счет дня. Сколько их прошло, уже не знаю сам.
0: Почти не жду, что найду ответ.
2: Нет, ты не в ритм.
0: Да? Ладно.
3: А что происходит? Что у вас здесь происходит?
0: Я понял, короче, в школе чем вы
1: занимаетесь? А я даже не заметил, как он ушел.
0: Я, короче, понял, в школе чем вы занимаетесь, в Joker School. Там ребята такие выходят на сцену и минус включают, и они просто стоят, под этот минус такие, я.
1: Ты не представляешь себе,
3: how I feel.
0: How I feel, yeah, here we go again.
1: Ты не представляешь себе, вчера они прям... Такие молодцы, такие. Мы волновались, наверное, с Катей больше, чем они.
0: Ага.
1: Они вышли на сцену, они отработали. У нас вчера в гостях был Митя Фомин, был Дэн Клявер, были Штепсы.
0: Ага.
1: Реально, как
0: бы. Весь бомон собрали.
1: Да,
0: короче.
1: Да. И
0: все, реально, кто свободен.
1: Реально, ребята, да, все, кто свободен, да. Понедельник, во вторник, да. Знаешь, на самом деле, это. Большое событие.
4: Дэн Клявер с работы отпросил.
1: Быть свободным. Да.
0: Ему с линии пришлось уйти
1: во вторник.
0: Высокий спрос там.
1: Да нет. Он сразу сказал, что он приедет позже.
0: Ага.
1: То есть он приехал после работы.
0: Ну, когда коэффициент закончится, высокий. Так, ладно, слушаем, что вы сделали в Joker School. Вчера альбом выпустили. Выдох и вдох, трек называется.
1: Давай, поехали.
0: Погнали. Погнали.

0: Это крис-кросс джамп.
1: Нет, нет, ты знаешь, что не джамп, это, наверное, даже больше хип-хоп парей.
0: Да, кстати, но правда, да. Но по возрасту все-таки больше крис-кросс, конечно.

0: Но вот Доминик вначале сказал, что у него занятия стоят 12 тысяч рублей в месяц. Вы знаешь, каждый рубль отбивает прям реально.
1: Поверь, я сейчас расскажу еще очень интересную
0: историю. Давай после паузы.
1: Давай после паузы.
2: Новое радио.

0: и Райтраум.
1: Доминик Джокер у нас в гостях сегодня. Доминик, нет. Ты хотел, во-первых, какую-то историю рассказать, а во-вторых, вот мы тут за эфиром интересный разгон прогоняли, что какая раньше была сила телепроектов, типа ты... Мы до сих пор помним какого-то там вообще чувака, который там на третьей «Фабрике звезд» вылетел первый, там, условно говоря. И ноль песен у него.
2: Вряд ли вообще кого-то вспомнишь третий, кроме Никиты Малинина.
1: Ну, с третьей, ладно, и с четвертой
2: потому,
1: там.
2: Потому что он мой родственник.
1: Мы Машу Алалыкину до сих пор помним.
3: Да, кстати.
2: Это кто?
1: Ну, Маша Алыкина, это
3: из первого состава группы «Фабрика».
1: Первого состава группы «Фабрика»,
2: да, девочка, которая
1: ушла сразу.
3: Сейчас она уже не поет.
2: Религию сменила.
3: Да.
2: Все.
1: И до сих пор помним. А вот сейчас телепроекты, и они все там это, а как-то имена редко выстреливают. Почему так, как ты думаешь? Потому что интернет все сломал или как?
2: Да нет. Я думаю, что просто народ в какой-то момент наелся.
1: Ага.
2: И вот теперь, знаешь, у каждого...
1: Тяжелее удивить.
2: Вот, например... Сейчас у группы «Иванушки Интернешнл» новая жизнь,
1: да.
2: Бешеная популярность. Все качают, все смотрят. Даже наши дети, которые не... Их просто не было тогда, когда была группа «Иванушки Интернешнл», знают эти песни. Знают и «Тополиный пух», знают и «Тучи как люди». Хотя, говорю, песни 20 лет, а ребенку 8. Но они знают. Есть временной ценз. В какой-то, когда группа проваливается, или исполнитель проваливается, и потом опять начинает свой набор. Я уверен, что, наверное, он относится к 20 годам. Вот так.
1: Типа 20 лет, и потом ностальгия начинается.
2: Да,
1: и опять...
2: начинается ностальгия, и начинается все назад. Люди все смотрят, слушают, качают.
1: Но за эту просадку можно же просто, как Андрей Губин, с ума сойти.
2: Да, вот как Андрей Губин, я хотел сказать, замечательный артист, прекрасный артист.
1: Он бы сейчас вообще такие бы деньги лутал на стадионах, конечно, но он не пережил вот этой просадки, видимо, или что-то.
2: Очевидно, просто его это сломало.
1: А как ты как артист тоже?
2: А как я это пережил?
1: Как ты сейчас переживаешь эту просадку?
2: Вот. Ты знаешь, я отношусь к тем артистам, вот которые как Агутин, не знаю, как...
3: Ну ты и Агутин, да, в целом это...
1: Я отношусь к этим артистам как Агутин. Да и все нас двое. Ленька, да и Ясников, да и мы вот...
2: Нет, имеется в виду, что мне повезло эту просадку пройти легко.
1: Ага.
2: Ее почти не было. Этой просадки, потому что песни, которые я писал там 20 лет назад, там, потом 15 лет назад, потом там 10 лет назад, они постепенно сменяют друг друга. Вот,
1: мне... как это? Я отношусь к таким артистам, как Агутин, и он меня относит обратно.
3: Да ладно.
1: Так, ладно, у нас реклама.
2: Нет, ребят, у вас реклама, а у меня... Для меня Леня и Вова Пресняков боги.
1: Пришел Леня Ленчик уж тогда уж.
2: Нет.
1: Ты уж. Нет?
2: Леня Кутин и Леня. Вова Пресняков.
1: Все, ладно.
3: Класс.
1: Все, хорошо. Мы после рекламы послушаем сразу трек «Доминик Джокер «Без тебя». Вот, после рекламы сразу и обсудим.
3: Давай послушаем, мы, короче, послушаем без тебя, поэтому иди, Доминик, нет, мы тут сами.
1: Мы поставим, интересно, потому что...
3: Не, правда, я тоже жду.
1: Я тоже жду, поэтому...
0: В выходные новое радио превращается в выходное.
4: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь выходные.

0: ты отдыхаешь.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры. Новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин. Владимир Пресняков. Леша Свик. Асия. Сократ. Сивак. Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
12: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
13: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
14: Где суперхиты?
15: У нас в чарте.
16: Стильно.
14: Где суперновинки?
15: У нас в чарте.
16: Занятно.
15: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
16: И немного тревожно.
15: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
16: Чудненько.
15: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
16: Ничего не понятно, но очень интересно.
15: Так кто сегодня в чарте?
16: Терминатор.
15: Узнаешь в пятницу в 17:00.
16: Попробуйте, вдруг прокатит.
15: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
16: Поехали.
17: 16+.
18: Новое радио.

0: и Райтраум.
1: Такое редко бывает. Доминик говорит, а может, не мою песню, может, песню детей послушаем.
2: Да. Да. Обычно нам песни приносят как некое откровение, вот посланное с небес каждый новый артист.
3: Нет, Доминик сказал, на подносе вот так открывают.
4: Мы скачем больше за наших детей, чем за себя. Не знаю.
1: Ну, класс.
3: Это хорошо.
1: Хорошая, добрая летняя песня. Да. Приятная.
3: В твоем стиле вполне.
1: Спасибо тебе.
3: Фанкота. Такой фанк.
1: Фанкота.
3: Фанк
1: фанкота,
3: такой.
1: Фанкота, как говорится, впереди на Федот.
3: Федот.
1: А мы сегодня, кстати, разговариваем на детскую тему. Про мультики советские. У тебя есть какой-нибудь?
3: День рождения Союз мультфильма.
1: Да, который тебя вдохновил.
4: Нет, тогда...
1: Жил-был пес, вспоминали там.
4: Придется поставить тогда еще одну песню.
1: Да что ж такое?
3: Мы не успеем уже 40.
1: А все, уже сегодня нет времени.
4: А все, я тогда молчу. Давайте.
1: Ну расскажи.
4: Реально, Катя написала текст по мотивам сказки «Репка».
1: Ага.
4: И реально из этого получился хороший хип-хоп. Ставьте.
1: Давай поставь, господи. Он весь час говорит про репку, уже невозможно.
3: Но тогда надо сразу прощаться, потому что мы не успеем.
4: Мы прощаемся с вами, друзья. Слушайте «Репку», слушайте «Джокер Скул».
3: «Джокер Скул» «Репка»?
4: Да.
3: Олег, это ты
4: прям в альбоме.
3: Не успеешь.
1: Все против нас, да?
4: Давайте половину хотя бы поставим.
3: Джокер Скул,
4: да. Джокер Скул.
1: Да.
3: Репка. Репка, Джокер Скул. И там как сейчас
4: альбом
3: будет?
4: Вышел, да.
3: Репка, бабка.
4: Да, ты знаешь, бабка за детку, детка за репку.
3: Ага.
4: Реально. Там реально хип-хоп.
3: Да, прям реально хип-хоп.
4: Реально хип-хоп. Только хип-хоп.
3: Учитесь, как делать реальный хип-хоп.
4: Поехали.
3: Погнали. А у нас в гостях был Доминик Джокер. Спасибо тебе, что пришел.
4: Спасибо, ребят, что позвали.
3: Рады были с тобой увидеться.

Новое радио в твоем телефоне. Установи мобильное приложение. Выбери свой город. Слушай эфир, смотри прямую трансляцию. Утреннее шоу 1+1. Живые выступления звезд. Эксклюзивные программы. Суперхиты и суперновинки на новом радио. Бесплатное приложение нового доступно на iOS и Android. 12+.

0: Магнитогорске час дня.
1: Новое радио. Неправильная посадка за рулем приводит к импотенции. Но обо всем по порядку. Приветствую себя на волнах летних, жарких, суперхитов, суперновинок нового радио. С мыслями о том, что до выходных осталось всего пару дней. Принимаемся за работу, ну, где-то часа через два. А пока просыпаемся, даже касается Дальнего Востока. Всем привет! Данилин тут.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Джонни, Love Your Voice, суперхит в опере Нова. Так, немного, все-таки тема очень важная, немного уточнений по поводу новости о том, что неправильная посадка за рулем приводит к импотенции, варикозу и застою в крови в малом тазу, заявили урологи. В кои-то веки урологи проснулись, понимаешь, и выкатили какое-то исследование. По словам урологов, регулировать кресло нужно так, чтобы колени, внимание, колени были чуть ниже бедер, а спина плотно прилегала к спинке сиденья. Можно использовать накладки на сиденье. Также рекомендуется внимательно следить за температурой в салоне. Особенно осторожно нужно использовать функцию подогрева сидений в теплое время года. Перегрев в области таза вреден для мужского здоровья. Куда ни плюнь, все вредно для мужского здоровья. Что делать, что делать? Гусары, молчать. Мари Краймбери, Чичерина, Леша Свиконюша. Очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок на новом.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и

0: Музыкастинг. Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
2: Слушай.
4: Но.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Это Ваня Дмитриенко, его суперхит «Пицца» в эфире «Нового». А, мало кто, наверное, знает, я никогда не говорю, но каждую новость, которую я рассказываю тебе, я ее перепроверяю, ну, потому что в наше время нужно все перепроверять, мне кажется. Всех проверять и все перепроверять. И тут появилась в ленте новость. Думаю, дай посмотрю, что-то знакомое. А оказалось, новость прошлогодняя. На самом деле, я не знаю, почему журналисты ее сейчас вспомнили. А, еще и с неточностями выложили. Короче, изначальная новость, которая появилась сегодня, звучит. Каждая третья россиянка не будет встречаться с мужчиной без автомобиля, показал опрос. Полез гуглить, смотрю, а это опрос 2025 года. И причем не каждая третья, а больше половины женщин. 53% опрошенных женщин, россиянок, заявили, что не будут встречаться с мужчиной без автомобиля. Причем мужчина сказал, мужчины заявили, что им не важно, есть у женщины машина или нет, это не главное, что должно быть в женщине. И кто после этого меркантильный?
1: Калинин и Райтраун. Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение» с Константином и его мамой. Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто Бранас ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наша школа. Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
3: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
4: на новом радио.
5: Реклама.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
9: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
10: Акведы.
11: Выбраны. Документы для регистрации ИП.
12: Готовы.
13: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
14: Подключены. Поехали.
15: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Банк. ООО «Банк.»
5: Где суперхиты?
10: У нас в чарте.
12: Стильно.
5: Где суперновинки?
10: У нас в чарте.
12: Занятно.
10: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
12: И немного тревожно.
10: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
12: Чудненько.
10: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
12: Еще непонятно, но очень интересно.
10: Так кто сегодня в чарте?
12: Терминатор.
10: Узнаешь в пятницу в 17:00.
12: Попробуйте, вдруг прокатит.
10: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
12: Поехали.
10: 16+. Новое радио. Новое на новом. Диджей Смэш. Бэмби.

0: Imagine Dragons со своим суперхитом Вафиринова еще в далеком 2011 году. Только 3 россиянина из 10 покупали вещи, и не только вещи, онлайн. 3 из 10. Сегодня же пришла статистика о том, что онлайн-покупки совершают уже 9 человек из 10, и средние траты пишут 27 тысяч рублей в месяц. Основные категории покупок: одежды и обувь, товары для дома, мелкая техника. Ну, кстати, все правда. Я уже забыл, когда последний раз покупал что-то в реальном магазине. Продукты не считаются, конечно же. Так что правда, да. Ну что, продолжим создавать видимость работы, думая о выходных, сидя на маркетплейсах. Столько всего купить для лета нужно. И отпуск скоро. Кстати, последняя моя покупка на маркетплейсе — это большой чемодан.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginus по адресу Зеленый Лог, 53.
2: Березки на Банном. Центр притяжения этого лета. 12 июня. С размахом празднуем День России. Зажигаем.

0: в новом формате. 18+.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах «Ситна» минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 68. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
6: Новое радио.
7: Новое радио.
8: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: От 5 до 30 минут в день на солнце помогает синтезировать витамин D, но эффективность зависит от времени суток, цвета кожи и других факторов. Но об этом позже. Пока же приветственные 20 минут музыки без рекламы, летние жаркие твои любимые суперхиты и суперновинки. И свой непокорный слуга Вадим Данилин тоже тут. Всем привет!

0: скучает о нем.
1: Хамалинова и «Птичка» в эфире. Ну, даже страшно как-то песню прерывать. Слушатели Нисоса говорит, единственный ведущий на новом радио, кто песни прерывает и так далее. Ребят, я напомню, всегда можете сделать все в ваших руках, всегда можете сделать так, чтобы я уволился. У меня ипотека 3 100 000 вот осталось. Перекройте ее, пожалуйста, и я прям завтрашним днем уволюсь. А пока продолжение новости про витамин D. Напомню, от 5 до 30 минут на солнце ежедневно помогает синтезировать витамин D. Если солнца нет, то пишут, что помогают очень такие продукты, как рыба, яйца и молочка. Вот. Так что выбирайте. Либо поесть, либо на солнышке. Я бы сейчас выбрал, на самом деле, на солнышке.
2: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл, суперсекрет гаст. 4 июля, Лужники, приходи, давай устроим супердвиж.
3: Супердвиж.
2: Начало в 13:00, вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
4: Березки на Банном. Центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем.

0: отдых в новом формате. 18+.
1: Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
3: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Только до 31 августа в стоматологии «Медента» скидки от 10 до 15% на все услуги. 4

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Солнце, брызги, плеск воды, к речке ног босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом», все нужное в нем.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
4: Новое радио.

0: Это звонки его ностальжи, суперхит на новом. Ну, по поводу ностальжи, кстати, всплакнул сейчас, вспомнил, новость одновременно с песней пришла. Пишут, что черешня подешевела на 24% за последние две недели, да? Я как-то этот момент пропустил, как-то вечно прохожу мимо. Знаете, я не знаю, как в твоем городе вещание, но в радио. В Москве есть такие ларечки, под клубничку сделанные, всякое такое, и там продают летние фрукты. Клубника, там малина, вот это все. Все красиво, но цена пипецкая просто, просто пипецкая. Так вот, в сетях пишут, в интернете пишут, в сетях цены упали с 800 рублей до 600 за килограмм. На прилавке уже начали поступать отечественные урожаи, поэтому цены становятся все приятнее. Ну как приятнее? 600 рублей за килограмм клубники, извините, пожалуйста, она из чего там сделана все-таки, а?
1: От создателя нового радио. Высшая лига, фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
0: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.

0: Tutup — приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutup.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем.

украсит твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Здесь могла бы звучать твоя песня, но ты не отправил ее на музыкастинг.
2: Музы.
1: Исправь это. muz.nuradio.ru.

0: Далее новости, которые очень понравятся трудоголикам. Оказывается, восстановить мозг и улучшить память можно абсолютно без сна, и теперь это доказано официально. Прорывное открытие сделали ученые из Университета Висконсина. Они воздействовали на мозг мышей, искусственно вводя его в состояние, которое наблюдается при фазе глубокого сна. И при этом когнитивные способности от постоянного бодрствования у подопытных вообще не пострадали. Эксперименты пока проводят на животных, но планируют использовать новые методы и на людях. Сами исследователи не считают, что технология полностью заменит сон, однако количество часов в сутках для человека с таким открытием вполне может расшириться. Ну, то есть совсем скоро, в обозримом, наверное, будущем, все-таки наши любимые трудоголики да, смогут работать практически 24/7. Да. К чему я это все? Продолжаем мчать волосы назад в сторону выходных. Не дают покоя мысль, что осталось всего два рабочих дня. Додержаться бы, а?
1: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
9: Новое — это

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Вода в реках московского региона прогрелась до 22 градусов, сообщил гидрометцентр. Так что после работы го все открывать купальный сезон. 10 июня уже. Уже 10 июня, ребята. А пока еще больше суперхитов, суперновинок. Ноу-ноу-ноу, обещаю тебе, я Вадим Данилин.

здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: шикарно красивый. Летний, жаркий, суперхит категории «Не удушишь, не убьешь». Это Света, «Не говори» в эфире нового. Других мы просто не держим. Все твое любимое, все такое вкусное. Тем временем суперхиты, суперновинки и суперновости практически одной строкой. Если ты сейчас кушаешь, то либо выключи новое радио, либо убавь немного громкость. Короче, пишут, что из-за стресса и тревоги молодые россияне начали страдать от синдрома раздраженного кишечника. Диагноз стал обычным для 20-30-летних, особенно у офисных работников. Приятного аппетита, а я говорил.
1: Вы еще не были в Эвиленде?
2: Ребят.
3: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: реклама. Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50, телефон 43-81-50.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginas по адресу Зеленый Лог, 53.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
6: Новое

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Татьяна Куртукова.
3: Матушка, земля, белая березняка.
0: Спустя столько времени трек стал популярным.
3: Да.
0: А чем вы можете объяснить?
3: Совокупность событий определенных, которые у нас происходят в нашей стране и за ее пределами, они накладывают определенный отпечаток.
0: У шамана появилась конкурентка.
3: Ну вот что это такое, да.
0: Когда появились вы, вас стали называть шаманом в юбке.
3: За себя могу сказать уверенно, что я не считаю его своим конкурентом.
0: Какая классная Татьяна, лишь бы не зазвездилась.
3: Не хватает воспитания, я надеюсь. У меня заложили то, что в первую очередь всегда нужно оставаться человеком и быть человеком. И взращивать в себе как раз-таки не звезду, а личность.
0: Ради чего вы сейчас живете?
1: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дочь.
2: 18+.
1: Новое на новом.
4: Всем привет. Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на Новом Радио.

0: Суперхит категории «Не за то, что не убьешь» Леди Гага, Bad Romance в эфире «Нового». И снова к новостям, очень актуальным, летним, жарким, твоим любимым. Оказывается, врачи, проснулись врачи и заявили, мужчины в России лысеют из-за жары. Слишком сильное солнце убивает до 15% активных волосяных луковиц, что приводит к раннему облысению. За 3-4 месяца под сильным солнцем волосы начнут выпадать клочьями. Ужасы какие-то. При этом только кепки не помогают. Что советуют врачи? Врачи рекомендуют прибегать к спреям с FPF. SPF 50+, и будет тебе счастье волосяное.
1: Реклама. Березки на Банном. Центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами. Пробуем шоу горячительных напитков. Отрываемся с диджеем на крутой дискотеке. Получаем солнечный заряд энергии на все лето. Березки на Банном. Отдых в новом формате. 18+.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты. С языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить, легко. В фирменных магазинах Ситна минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
10: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Новое радио.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое. Ну, кстати, ученым слепо верить тоже не нужно. Еще вчера они говорили, что чем больше ты находишься на солнце, тем лучше растут твои волосы. А уже сегодня заявляют, что жаркое солнце может привести к облысению. Короче, просто тупо надеваем кепку. Солнце, тем лучше растут твои волосы. А уже сегодня заявляют, что жаркое солнце может привести к облысению. Короче, просто тупо надеваем кепку, а там будь что будет. 20

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.newradio.ru.

0: Это Ольга Серябкина на медляк с Олей в эфире Нова. В общем, по поводу новости о том, что мужчины в России лысеют из-за жары, слишком сильное солнце убивает до 15% активных волосяных луковиц, врачи пишут об этом. Я тут за эфиром провел собственное расследование, которое показало, что все это фейк. Вот прям от каждая буква этой новости – это фейк. Волосяные фолликулы находятся глубоко в коже, и солнечные лучи просто не могут до них достать, и уж тем более убить их. Главное и единственная причина облысения – это генетика. Генетика, а никакая нафиг не погода. А этим врачам пойти бы и переучиться, и снова пересдать экзамены на профессионализм и все прочее. Так что выдыхаем, но панамку все-таки надеваем. Панамку все-таки надеваем. Лирик. Тима Белорусских и Джон Ньюман очень скоро в эфире.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит.

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53. Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru, АО Т-банк.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое радио.

0: команда «Звери» и «До скорой встречи». Суперхит в эфире нового. Я сейчас смотрю видеоклип. Да, напоминаю, для всех новое радио можно не только слушать, но и смотреть в отличном качестве. Настолько, насколько тебе позволяет твой интернет. Клип вспомнил. Помните, да, клип на этот суперхит? Парень работает автослесарем, катает девочку, оказалось, что катает на ее же машине. Так вот, мне кажется, самое время, спасибо огромное, что напомнили, самое время рассказать тебе о тех спорах, которые сейчас в большом количестве гуляют на просторах интернета. Специально в эфире на эту тему рассуждать не стану, но задам этот вопрос на нашем канале. Точнее говоря, опрос задам и разделю его на мужское и женское. Один из главных споров, который сейчас набирает огромное количество комментариев, репостов и так далее, вопрос звучит так. Что для тебя сейчас важнее, деньги или любовь? Что для тебя сейчас важнее, деньги или любовь? Ты не поверишь, что пишут люди. Я не буду рассказывать об этом в интернете. Я лучше опрос создам для мальчиков и для девочек отдельно. Зайди, пожалуйста, тыкни. Вот ты все равно ничем не занимаешься. Зайди, пожалуйста, тыкни и проголосуй. Вот для тебя лично сейчас что важнее, деньги или любовь? Там для мальчиков и для девочек можно тыкнуть и посмотреть потом уже на результаты. Очень прошу, давайте максимальную просто сделаем географию этого вопроса. Что для тебя сейчас важнее, деньги или любовь? Я жду.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще.

0: на новом радио.
1: Балама.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jakcar.ru.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
13: Хочу. Берег включает «Хочу».
14: Хочу утреннюю чашку клубники.
13: Хочу съесть сэндвич на балконе.
15: Хочу чипсиков,
16: но полезных.
13: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
17: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 127-0-3-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
18: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
19: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
20: Зачисляй, храни, трать.
21: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
22: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
0: На мост.

0: приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
1: Новое радио. Так, еще раз напоминаю, в наших каналах сейчас масштабный глобальный опрос. Что для тебя сейчас важнее? Деньги или любовь? Зайди, пожалуйста, отдай свой голос. Каждый голос очень важен. Деньги или любовь?

0: счастье.
1: Хамали, Акмали, о чем ты не спишь по ночам? Так, я напоминаю, нужно зайти в наши социальные сети, в наши каналы и проголосовать, что для тебя сейчас важнее, деньги или любовь. А тем временем, по поводу о чем ты не спишь по ночам, рекомендации пришли, как проще и быстрее заснуть жаркими прекрасными вечерами. Значит так, смотрите, как спать в жару. Держите вашу спальню прохладной и темной. Утром важно впускать солнечный свет, чтобы ваше тело знало, что пора просыпаться. Выбирайте дышащее постельное белье, придерживайтесь режима сна, включайте вентилятор. Вечером принимайте теплый душ, а не холодный. Теплый обязательно душ, а не холодный, запомните. Охладите свое постельное белье. И самое главное, любые растения в спальне – это непрошенные гости. Кислород они производят днем, а вот ночью они этот самый кислород поглощают.
2: Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.
4: Реклама. «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
11: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
12: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
13: Это мы.
14: Привет всем, это Сергей Лазарев.
15: С вами Тима Белорусских.
16: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
17: Это Звонкий.
18: С тобой Даня Нилетто.
19: Новое.
20: Всем привет, это Мэри Гус.
21: С вами Джонни.
22: Меня зовут Ёлка.
23: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
24: С вами Полина Гагарина.
25: Всем привет от группы Пицца.
26: Слушай.
27: Новое радио. Присоединяйся погромче.
28: Newradio.ru.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Как же я все-таки люблю вас, дорогие слушатели Нового радио, за то, что вы так честно отвечаете. Слушательница пишет: в моем возрасте уже не страдают от любви. Если я грустная, значит, мне не хватает денег. Это буквально мой муд последних многих лет, если не больше. Спасибо огромное за ответы. Вадим Данилин, кстати, тут. 20 минут музыки без рекламы.

0: новость подоспела. Опять-таки, давайте поговорим про владельцев, точнее говоря, не про владельцев, про айфоны, ну и владельцев их тоже, и про новую iOS 27. Короче, ребята, еще раз напоминаю, что устанавливать пока, обновлять ничего не нужно, потому что вчера вой был на болотах, да, после презентации. Сегодня новый вой подоспел. iOS 27 высасывает жизнь из батареи вашего айфона. Юзеры жалуются на множество проблем после установки бета-версии. Среди главных претензий — повышенный расход аккумулятора, внезапное выключение смартфона, вылеты из приложений и проблемы с App Store. Некоторые приложения вообще не запускаются. Также фигня есть и с функциями искусственного интеллекта от Apple. Редактирование фоток работает крайне плохо, а при попытке воспользоваться ими система просто выкидывает из галереи. Подумай 10 раз, прежде чем что-то устанавливать. Ну, владельцы ведроида сейчас просто так вот тихо-втихаря ржут.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: станции на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама. Реклама.
1: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Куда поедем в следующие выходные?
5: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
4: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
5: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
4: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81. 1.81.
6: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Regines по адресу Зеленый Лог, 53.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое радио. Новое радио.
3: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Полина Гагарина и ее суперхит «Обезоружена» в эфире нового, кстати. Спешу напомнить, что уже в эту пятницу в эфире случится суперновинка от Полины Гагариной. Да. Вообще, ориентировочно с пятницы в эфире случится сразу 6 шикарно красивых суперновинок от твоих любимых артистов. Красивых, на любой вкус и настроение. Между прочим, мы же новое радио. Поэтому все самое красивое у нас появляется в первую очередь. Осталось дождаться. Тем временем продолжаем мчать волосы назад. У нас остался последний рабочий день завтрашний. И все. Красота. Но об этом чуть позже.
1: 1+1. Утро на грани.
2: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И
3: поставьте лучше Киша вместо детских
2: песен. Ну еще бы.

0: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
0: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у костра, да.
0: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
2: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
0: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
1: Просто телефон есть, можно позвонить.
0: А, да?
1: Да.
0: Блин.
2: Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств, имеются ограничения.

0: приложение для путешествий номер один. А кстати, 16 августа подобный на Тутутайка.ру 6+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля Санкт-Петербург. 11 июля Нижний Новгород. 18 и 19 июля Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
1: Где суперхиты? У нас в чарте.
3: Стильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
3: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
3: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
3: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
3: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
3: Терминатор.
1: Узнаешь в пятницу в 17:00.
3: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
3: Поехали.
0: 16+.
4: Новое радио.
1: Новое на новом.
5: Всем привет, это Алекс Лим. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир. Я

0: Альман и Триида. Лирика с неба. Что за суперхит в эфире нового? Так, ну по поводу любви или денег все-таки. Опрос замутил в наших социальных сетях. Что для тебя сейчас важнее, деньги или любовь? Почти 1400 человек проголосовал в одной из социальных сетей. Столько же практически в другой. Я обычно голосую в последний момент, чтобы эмоция живая была. Давайте так. Что для тебя сейчас важнее, деньги или любовь? Я нажимаю деньги. Я М. И что мы видим? Извините. Ни разу такого. Вот сколько провожу опросы, ни разу такого результата не было, честно.
1: Реклама. «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+.
2: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах Ситна минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
10: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Новое радио.

0: Магнитогорске 6.
1: Новое радио. После опроса про деньги и любовь называть женщин меркантильными теперь язык не повернется, а вот мужчин можно за милую душу. Опросы в наших социальных сетях, а в эфире приветственный нон-стоп суперхитов, суперновинок, жарких летних твоих любимых без рекламы. На 20 минут я, Вадим Данилин, тоже с тобой еще час с ерундой тут поболтаю.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Сердцу больше не справится. И
1: как... Не лето, Олег, Майами, Леша Свик, громче города. Кстати, по поводу города. Новость пришла. Хочешь стать мэром Москвы? Начни с маленького городка, называется. Целый город по цене квартиры в Москве продают в Австралии. Купить населенный пункт предлагают всего за 20 миллионов рублей. Город за 20 миллионов рублей. Вместе с городом покупателю достаются местные магазины, мотель, паб, ресторан и комплекс с четырехэтажным домом. Сейчас в этом доме живут всего два человека, которые не смогли вдохнуть в местечко новую жизнь, поэтому решили пустить этот город с молотка. Представляешь, за 20 миллионов можешь стать мэром города. Да даже не мэром города, а владельцем города. Офигеть, 3 рубля не хватает. Я бы с удовольствием согласился на время, так знаешь. Были бы лишние 20 миллионов. Ладно, пофантазировали будет. Зиверт, Сергей Лазарев. Суперновинка от By Indie, Чо и Мод, Шаде. Очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок. Есть у кого 20 миллионов, а? Очень хочется город купить.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
6: Предложение ограничено.
7: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6. ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
10: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты. Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
12: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
13: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусских, Холка, Леша Свик, Мон.

0: Liquid Gas. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+. На Муз.

0: приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
1: Шоу «Лэп» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэп». 13 июня в Москве. Билеты на кассир.ру. 12+.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
1: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк». Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
6: Новое радио.

0: Give Me Something. Суперхит от One Republic на новом завершении моего рабочего дня. В кои-то веки у меня вместе со всеми такая же короткая рабочая неделя на этой неделе. И завтра последний рабочий день. Так что завтра будем на одной волне обязательно готовиться к предстоящим выходным. А пока прощаюсь. Уступаю место моему коллеге Даниле Михайлову. С ним-то и продолжу этот прекрасно жаркий летний вечер. Не проспи лето, умоляю, не проспи. Завтра продолжим эту тему. Вадим Данилин обнял, приподнял.
1: Реклама. Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Новое радио.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: И вообще много чего супер, ребятушки, из очевидного. Сегодня у нас среда, завтра по ощущениям четверг, но как будто бы пятница, потому что дали 3 выходных. А сегодня еще отмечается день рождения Шарикова. Это я открыл про... обманулся, день рождения Шариковой ручки. Давно ее не держали в руках, правда же?

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дудь».
1: «Не дудь».
2: «Не дудь».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Лолита.
3: Во мне всегда был комплекс, что я хуже всех. Я знала, что я настолько плохо пою, что словом «пою» это не назовешь.
0: 40 лет назад вышли первый раз на сцену. Что до сих пор у вас осталось?
3: Страх. Страх перед выходом на сцену, который заканчивается иногда приемом имодиума.
0: С какой последней проблемой приходили к психиатру?
3: Какие вы люди? Вы твари конченые. С вами на 1 гектар не сяду и имодиум вам не протяну.
0: Ради чего вы сейчас живете?
3: Я живу ради себя. И в этом кайф. Я так никогда не жила.
1: Не дудь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дудь.
2: 18+.
1: Реклама.
2: Реклама. «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+.
4: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас! Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
3: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
3: Новое радио.

один хороший человек сказал: «Мир несправедлив», а потом добавил: «И слава богу». Отчаянно плюсую данному тезису. В ином случае плюшки жизни ели бы не мы с тобой, а сыны маминой подруги. Вот, Егор Крид и Артикасти на новом радио. Карма, понимаешь ли. Кстати, если ты из людей, которые любят накопить серии в произведении, чтобы потом лупануть залпом, то сейчас самое подходящее время. Советик, принимай.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Зачисляй, храни, трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком». УГРН 116-77-46-30-54-30. Город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
9: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру.
11: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
12: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
13: О, Умеритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
16: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
17: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
18: Новое радио.

0: Black Eyed Peas на новом радио. Кстати, сколько живу, столько и не знаю, как переводится название группы. Эви, дорогуша, ты же знаешь? Подскажи, пожалуйста. Черный кусок глаза. Окей. Хотя черный кусок мы по-другому себе представляли. Это новое радио, суперхиты и суперновинки в бесконечном количестве. О том, что дорогуша здесь, ты уже в курсе. А значит, через 10 минут Эви Лэнд. По расписанию.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Березки на Банном – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. Березки на Банном – отдых в новом формате. 18+.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах Ситна минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Салют, ребята, вы слушаете Эвиленд, новое радио, меня зовут Эви, со мной, как всегда, очаровательный мистер Устишкин.
1: Мое почтение, можно вопросик сходу?
0: Пожалуйста.
1: А, смотри, ты как человек музыкальный, вот эти вот 7-8 или раз-два, три-четыре, это вы как-то считаете, когда занимаетесь пением, например?
0: Ну все же вот оно по квадрату считается.
1: Квадрат это что? Объясни, пожалуйста, я буду умнее.
0: Раз и два и три и четыре.
1: Это квадрат.
0: Раз и, ну да.
1: А если треугольник, то это раз и два и три.
0: А это будет раз, два, три. Раз, два, три. Ага. Триоль такая получается. Ну все, не бери в голову, зачем все, тебе? Окей. Здесь что, мало о чем ты думаешь?
1: Квадрат, я теперь умнее стал.
0: Ребята, значит, первый вопрос. Так как вы у нас, как всегда, знаете все, что происходит в офисе, кроме нас, объясните, пожалуйста, почему я вижу в мусорке огромную коробку конфет черри, съеденную ни одной черри я не наблюдаю, а на столе у нас чья-то шоколадина, как будто бы она растаяла, и тут много, ну, короче, она горькая. Ее, наверное, поэтому никто не ел. Что это? Объясните. Кто тут подъедал в крысу?
1: Чоколато.
0: Чоколато. Оставить чоколато в такую жару. Про жару. Я не знаю, может быть, мы поиграем в радио сейчас, чтобы Саша Титов точно нами гордился. Пиши, какая погода в твоем городе.
1: А еще можно поставить твою подружку, забыл, как у нее фамилия, которая
0: боится шоколадку. Минаева, про шоколадку.
1: Да, да, да.
0: На улице в Москве сегодня плюс 30, ощущается как плюс 74. Значит, я опять шла пешочком, естественно. Там все, вот вся набережная, вся трава набережной усеяна голыми людьми.
1: Угу.
0: Там такое количество девчонок. И это ты сейчас зря так улыбаешься, потому что там еще огромное количество бабулек. Я думаю, моя родная...
1: Я продолжаю улыбаться.
0: Моя хорошая, а что мы топлес-то лежим? Что происходит? Вот они тут лежат. Тут же у нас баскетбольная площадка, тут же детская площадка, тут же вот этот закуточек для спортсменов.
1: То есть ты в госуслуги уже настрочила, да, заявление?
0: Нет, я просто иду, и мне площадка тут же вот этот закуточек для спортсменов.
1: То есть ты в госуслуги уже настрочила, да, заявление?
0: Нет, я просто иду, и мне... У меня же еще зрение плохое.

0: Ну да, да,
1: да, и сразу бы на тебя заявление написали.
0: Конечно.
1: Зачем нам эти сложности?
0: Все дела.
1: В общем, друзья, мы еще ни разу не обсуждали, но 1000 раз еще будем обсуждать. Пока, в общем, пишите, какая погода в вашем городе.
0: Не-не-не, и загорать заодно... топлес, кайф или нет?
1: И заодно пишите, загорать в городе норм или стрём? Так они еще все в таких трусишках, которые как будто бы отсутствуют, не оставляют места для воображения. Я просто чего? Я-то сама стесняюсь выйти. Я в прошлом году вышла, наслушалась свой адрес и не выхожу. Завтра тоже пойду, наверное. Чего я ломаю?
0: А что ты наслушалась? Ну, типа, куда не, вам загорать,
1: нет,
0: леди?
1: Нет, зачем загорать в городе? Ага. Ля-ля-ля. Я вообще спряталась. Там не, ну, все загорали, я загорала.
0: Как будто бы прям вот курортный городочек.
1: Конечно.
0: Красногорский парк, все дела.
1: Ребят,
0: это для тебя
1: ищите меня
0: песня.
1: Завтра. Никита Малинин, люблю тебя.

0: Так, значит, мне сообщили, что шоколадки принес Доминик Джокер. Как мило, что они оставили самую горькую. Ну, кто так делает вообще? Мне кажется, нас все не любят. У тебя есть такое чувство?
1: Да, нет, нет. Ну, видишь, Доминик Джокер пришел бы вечером на эфир, мы бы ничего бы им не оставили.
0: Ну, почему ты так думаешь? Мы бы тоже оставили им самую горькую.
1: Да, ну, видишь, тогда все сходится. Это как анекдот. Не буду рассказывать, анекдот у меня никогда не получалось рассказывать вообще в жизни.
0: Так, дальше, значит, мне сообщили, что можно загорать где угодно, вообще не париться, наушники в уши и все. У меня дилемма, на самом деле, очень серьезная. Моя финансовая грамотность пытается включиться, я не понимаю, как, что именно финансовая грамотность. Значит, мой абонемент в зал заканчивается на следующей неделе.
1: Все.
0: Но я потеряла стикер вот этот вот, который является пропуском в зал. Угу. Чтобы его восстановить, нужно заплатить 1000 рублей. Я думаю, я не хочу платить 1000. Мне обидно.
1: Не, они тебя могут пустить просто по лицу. Типа, ой, здрасте, да, я забыла пропуск. Ну ладно, проходите. Уж несколько раз ходить можно.
0: Думаешь?
1: Да, конечно.
0: В летнюю студию.
1: Да,
0: в прошлом
1: легко.
0: Году они всегда докапывались.
1: Нет, они просто откроют твое имя, посмотрят фотографию и пропустят.
0: Ладно, попробую. Потому что я думаю, я не хочу покупать абонемент сейчас, потому что я не буду летом ходить в зал. Нужен ли мне басик все это время? Как будто бы да. С другой стороны, если я куплю абонемент, мне точно придется ходить в басик. А я, может, не хочу. А может, погода испортится. И я думаю, хорошо, а если я буду ездить куда-то в бассейн и тоже платить, то получится не так выгодно, как если я куплю абонемент. Ведь осенью я же приду в зал. Что делать?
1: Слушай, так много информации нагрузил. Конечно, купи абонемент, ходи, он себя отобьет.
0: Ребята, мы должны...
1: Ребята, три поездки.
0: Я просто впервые видела, чтобы люди спали с открытыми глазами. Усишкин просто смотрел на меня и такой: как много букв, что ты хочешь от меня?
1: Папой будешь, да, спать с открытыми глазами.
0: Я, к сожалению, никогда не смогу стать папой.
1: Ну и хорошо, потому что мы в России живем, у нас все-таки как нормально, там все, мама есть мама. Так вот, история следующая. Я сегодня умудрился 2 часа пробыть с ребенком наедине.
0: И как тебе?
1: Это говорит о том, что, во-первых, я придурок, больше я так делать не буду никогда. Вот, потому что если у тебя нет груди, то, в принципе, ты уже
0: не нужен ребенку, который родился месяц назад.
1: Вот, а второй, я преклоняюсь перед всеми мамами. Перед всеми мамами я преклоняюсь. И как становится стыдно перед своей за свою чудовищную
0: жизнь.
1: А сейчас еще и перед дочерью будет стыдно, потому что ты будешь вспоминать, как ты на нее злился в эти моменты.
0: Ребята.
1: Ох, божечки, божечки, бурлеж какой.
0: Мне нравится. Мы будем на тебе эксперименты ставить. Mm-hmm. Сколько взрослый человек может прожить без сна?
1: Мало.
0: Ну, ты пока держишься.
1: Да.

0: Бруно Марс такой хорошулька.
1: Вообще, я а как он Майкла Джексона исполняет?
0: Хорошулька.
1: Хорошулька.
0: Но все-таки никто не Майкл Джексон, кроме Майкла Джексона. О, вот на случай, если вы, да, не слышали таких вот серьезных цитат, на подумать, вот оно. Друзья, мы сегодня будем обсуждать, у нас вот по темам можно понять, что лето наступило. Никакой философии, максимальный лайт, житейский. Мы сегодня обсуждаем, как часто ходите к цирюльнику, в парикмахерскую, к барберу.
1: Бродобрею.
0: Ага, и сколько денег вы за это отваливаете. Там во всех уже наших социальных сетях началось обсуждение. У Сишкина мне кинул предъяву, что я не приложила ни одной фотокарточки, ни одной мадемуазель в подборку смешных мемов. Но я не могу рискнуть и смешную женскую стрижку предложить, потому что это такая боль для дамы волосы. Ты пришла, говоришь, мне только кончики, пожалуйста. Уходишь с каре, ты с каре уходить не планировала. Отращиваешь это каре, оно тебе не нравится,
1: а
0: но выхода нет.
1: Все комментируют.
0: Конечно, обязательно. Или если ты вот блондинкой решила резко стать из брюнетки. Это же, ты понимаешь, ты всю жизнь работаешь, чтобы быть блондинкой. Потому что одно окрашивание там 1020. Наверное, стоит. Но это я хочу, чтобы мне подтвердили люди, которые сделали некий переход из одного цвета в другой. Потому что у меня это вообще все вообще супер просто. У меня когда мои афро-волосы, я их даже не расчесываю, потому что афро не расчесывают. А вот так выпрямляться я научилась за 20 минут. 20 минут, и все готово. Поэтому мне нечем похвастаться.
1: Ну, ведь можно сжечь их при выпрямлении.
0: Да, я это и сделала. Поэтому я сейчас пытаюсь все это восстановить.
1: А ты это делала из экономии, да? Сама все выпрямляешь и как бы сэкономила
0: монету немалую. Я хотела побаловаться, а в итоге случайно сделала дома себе кератиновое выпрямление. Кто же знал, что нельзя наносить спрей для кератина, это вот выпрямление волоса, на мокрые волосы и мокрые волосы выпаривать стимподом, чтобы вот ты пропарил каждый волос. Я же не знала, что структура поменяется.
1: Кератин созвучно с кретин немножко. Кстати.
0: А я тот еще кретин.
1: Можно
0: кератиновый. Реально.
1: Чуть-чуть, да.
0: Поэтому, друзья, в каждой нашей социальной сети, куда вы не зайдете, вы найдете пост. Пожалуйста, пишите все, что знаете, все, что думаете. Если у вас есть смешные ваши фотки неудачные, клянемся, не будем смеяться. Чуть-чуть.
1: Будем.
0: Ну, чуть-чуть будем.
2: Эви Ленд. На новом радио. Реклама. Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов.

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Новое радио.
12: Новое на новом.
13: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: Так, значит, у меня сегодня был психолог, как всегда. Я каждую раз в две недели, каждую среду занимаюсь с психологом.
1: Деньжище-то.
0: Ну, раз в две недели.
1: А, хорошо. Вот. Все равно деньжище.
0: И значит, ну, здоровье, здоровье, на здоровье мы не экономим. Значит, всю сессию она смеялась над каждой моей шуткой. Очень весело. Мне так радостно было,
1: в принципе,
0: что я такая веселая.
1: За это уже можно платить.
0: А, и что-то тихонечко записывала. И в конце говорит: Эвелина, а вот поведи-ка, пожалуйста, дневник настроения и отследи последние полгода. И тут я поняла, что шутки про биполярку перестают быть шутками по ходу. Потому что две недели назад я к ней пришла и говорю: я не могу так больше жить. Я драма, жизнь тлен, сил моих нет. Проходит две недели, я говорю: жизнь — это лучшее, что у нас есть.
1: А жизнь — веселый карнавал.
0: Понимаешь?
1: А жизнь — веселый карнавал.
0: И вот эти вот качели, они настолько стали регулярными, и тезисы начали повторяться, что мне вот сегодня я сейчас приду и буду перечитывать свой канал некоторый. Потому что обычно Райт Раунд смеется, он такой: у тебя сначала вот все хорошо, все супер, потом вот такое полотно на три часа, почему жизнь — это больно. И потом опять все супер. Надо перечитать и отследить. Возможно, у меня, ну, может быть, в моем поведении есть объяснение какое-то, а я не лечу, а я не буду лечить.
1: У меня по поводу каналов есть комментарий небольшой, который напомнит всем нам, насколько мы стали испорчены и отвратительны, и омерзительны в какой-то
0: мне
1: степени.
0: Страшно.
1: Итак, внимание, когда я тебе скажу фразу «покажи свое хозяйство»,
0: ага,
1: что у тебя первым делом в голове? Прополотые грядочки, конечно же, курятничек,
0: ну, да, конечно.
1: Да? Там, я не знаю, барашки на лугах,
0: да,
1: пасутся.
0: Да, да.
1: Собственно, это же самое делает Джереми Кларксон, легендарный ведущий Топ Гир, в прошлом самого крутого шоу в мире. Вот. Ну, а сейчас у него есть передача «Ферма Кларксона». И он открывает платформу, вкладывает кучу бабок, он заработал там вообще какие-то немыслимые миллионы. Платформа называется «Only Farmers». Only Farmers.
0: Ну, только фермеры.
1: Площадка только для фермеров. В общем, она предоставляется под то, чтобы ты мог выкладывать свои хозяйства. Да. Ну, а, соответственно, люди будут смотреть, как ты там кормишь бычков, донатить тебе время от времени. Если кого-то полюбит, там, то и крольчатинку, может быть, заказывать. Кто знает. Так вот, Only Farmers.
0: Мне
1: хозяйство,
0: очень...
1: все дела. Очаровательно,
0: слушай,
1: да?
0: Это прекрасная новость. Я бы, на самом деле, хотела бы ферму. Просто, чтобы у меня была ферма. Я не уверена, что я была бы угодна для фермы. Потому что в моем мире...
1: Для хлопковой плантации, если
0: да,
1: только,
0: да, да. Мне уже прислали, знаешь, мне спрашивают: Эвелин, почему ты говоришь, что у тебя нет какой-то второй работы, которую ты так жаждешь? Вон в Москве все белое, ходи, делай вид, что ты хлопок дособирай. А это ж тополиный пух, понимаешь?
1: Это пухосос, у нас для этого есть в Москве, я вас умоляю.
0: Не надо
1: пусть
0: больше.
1: И вымышленные, но какая разница?
0: Но мои братья, мне попался рилс, что этот, ходят с венниками, собирают, и им говорят: друзья, это не хлопок.
1: А мои братья говорят: пивососы, но я не видел ни одного.
0: Осуждаем.
1: Жестко.

0: я так люблю эту песню. От нее такое сразу какое-то светлое, теплое чувство на душе. Так, прям какая-то светлая грусть чуть-чуть. Светлая грусть – это допустимо. А грусть, когда ты пришел подстричься и ушел как огрызок, это уже не светлая грусть. Мы сегодня обсуждаем ваши стрижки и усишкина. Прежде чем мы начнем читать сообщения, сходу он только взглянул и такой, надо бы, чтобы адреса раскидали, потому что у вас ваши стрижки за 700 рублей не вызывают доверия.
1: Тут и по 300. Мне понравилось, как один парень написал, подстригаю, значит, лысину за 2000, но я гребаный москвич.
0: Ну да, это
1: я
0: факт.
1: Я тебя понимаю очень. А вот теперь погнали. Комментарий следующий. Александр, за 300 рублей раз в месяц. Татьяна, я женщина, трачу 300 рублей на побрить затылок. Я решил глянуть.
0: Что?
1: Значит, да, я решил посмотреть на аватарочку. Открываем профиль и видим. Белгород, шугаринг, депиляция, тыдым-тыдым.
0: А я так думаю, она сама себе, наверное, еще затылок
1: делает. Вот я просто
0: делает.
1: Думаю, а если я приду, например, к Тане на...
0: На что
1: я могу прийти?
0: На что? На шугаринг ты придешь?
1: Допустим, я говорю, вот у меня есть 300 рублей, что вы мне можете нашугарить за эти деньги?
0: Я думаю, тебе нашугарят.
1: Да.
0: И еще доплатят.
1: А говорят, отбеливание там еще делают, но это, наверное, не сюда,
0: это
1: да?
0: Это не сюда,
1: окей,
0: это другое.
1: Окей, Андрей пишет 550 раз в полгода. А, не,
0: 550 рублей?
1: 550 рублей раз в полтора месяца трачу.
0: А, вот. Слушайте, а что вы так часто стричь? Ну, вообще надо часто стричься,
1: ну,
0: чтобы волосы росли.
1: Ну, когда стрижка короткая, то типа так.
0: О, знаете, что самое ужасное? Вот опять же, мужчинам не понять. Это когда ты хорошо сделала, у тебя вот были, например, длинные волосы, ты стриганула каре, и потом наступает этот период, когда у тебя уже не каре, но еще ненормальная длина. И ты ходишь, как кукла, которую вот на чердаке нашел, забитая, и не понимаешь, куда себя деть. Ну, это невозможно. Или еще хуже, когда ты очень коротко вообще под машинку подстриглась. У меня так было, когда я брилась.
1: Да.
0: И когда у тебя волосы отрастают, они еще не каре, но уже не эта стильная стрижка. И ты ходишь как баран, буквально.
1: Себе, пока от лысины до каре дойдет, я так не дождался ни разу в жизни, чтобы меня прикрыло уши.
0: Ну, то так есть, ты стрижешься раз в две недели.
1: Ну, все правильно и дорого. Вот я теперь буду искать другие места. Вообще, я хожу вот здесь, значит, к цирюльнику уже так. Много лет. Называется... Не реклама, просто так. Называется «Русак».
0: Интересно.
1: «Русак». «Русак», да, название?
0: Это не реклама, и четыре раза повторил.
1: Нет, я просто повторяю вот это название, да? А кто там мастера? Так. Это мои близкие друзья из Узбекистана, из Таджикистана, из Молдавии и из Казахстана.
0: Прекрасно.
1: «Русаки».
2: В выходные новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: А ты отдыхаешь?
1: Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны. Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк.
9: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
10: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды в программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
11: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
12: Хочу. Берег включает «хочу».
13: Хочу утреннюю чашку клубники.
12: Хочу съесть сэндвич на балконе.
14: Хочу чипсиков,
15: но полезных.
12: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
10: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Уна-ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: не знаю, обрадуются родители или нет, но дети точно, учитывая, что у большинства каникулы. Roblox начал работать без ограничений, сообщила Екатерина Мизулина.
1: О-о-о-о.
0: Так что он точно работает.
1: Даже на парковке?
0: Везде.
1: Отлично.
0: Я не очень шарю, что такое Roblox. Я знаю, тоже. Что это платформа, где огромное количество игр, если я ничего не путаю. Я знаю, что Вася Малинкин, брат мой младший, играл там в какие-то тоже вот игрульки. Видимо, вот сейчас он вернется из путешествия и с радостью подбежит к компьютеру.
1: Понятно. Новости, которые мне попадаются в ленте, они вообще как-то свежестью не пылают во всех смыслах этого слова.
0: Твои новости обычно опасны, поэтому после темы
1: тут,
0: про
1: кстати,
0: Roblox...
1: опасного нет. Здоровый человек должен пукать примерно 5 раз в день.
0: Еще
1: выяснили
0: есть новости.
1: Ученые.
0: Чем это объясняется?
1: По возрасту не надо градацию. Чем это объясняется?
0: Ну, чтобы у тебя с кишечником.
1: А вот, кстати, вопрос,
0: проблема.
1: Да. А почему они не ответили? Почему вот они не... Вот, да.
0: Ну, ты думать, но...
1: Пишут, если больше, надо к врачу идти. А почему 5 это нормально, не сказали?
0: Давай, далеко не отходя от твоей темы, вот еще новость. Из-за стресса и тревоги молодые россияне начали страдать от синдрома раздраженного кишечника. В общем, у зумеров новая болезнь. Мы вот шутили про биполярку, это уже уходит в никуда.
1: Но мне кажется, вот про биполярку они ходят и хвастаются, а вот про такое
0: вот
1: говорить не
0: все.
1: Будут.
0: Да. Зумеры раскрыли для себя, видимо, открыли новую ячейку, новый врач-гастроэнтеролог. Видимо, вот у них какие-то проблемы. Ну, это логично. Много кофе, много колы, много сигарет осуждаю со всей силы.
1: Да-да-да.
0: Мало сна и много стресса. У них же сейчас период экзаменов. Бедные зумеры.
1: Кстати, да.
0: Поэтому, друзья, если у вас тоже... Я не буду продолжать даже это.
1: Не будешь ты это продолжать. Но они об этом все равно не признаются, потому что биполярка или там я пью антидепрессанты звучит гораздо круче,
0: хватит
1: чем я больше 5 раз.
0: Хватит смеяться над бедами с башкой.
2: Эви Лэнд на новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
7: Березки на Банном. Центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами. Пробуем шоу горячительных напитков. Отрываемся с диджеем на крутой дискотеке. Получаем солнечный заряд энергии на все лето. Березки на Банном. Отдых в новом формате. 18+.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники. кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14 572.

0: Всем привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы Пицца.
6: Слушай
7: новое радио. Присоединяйся погромче.
6: Newradio.ru

0: Значит, в прошлом части начали... вы слушаете Вилент, новое радио, Мезотеви, со мной мистер Сечкин, ага. В прошлом части начали обсуждать болячки, и я поняла, что я совсем давно вообще почему-то перестала с вами делиться своими новыми находками. Итак, первая находка. Когда я быстро хожу, у меня болят икры. Мне кажется, как будто бы у меня кровь как йогурт. Вот так.
1: Слушай,
0: это ощущается.
1: Будет внезапно, что я упомяну его сейчас, а не в контексте радиовещания. У Саши Титова такая же история. Может, вам к одному врачу-массажисту отправиться, да?
0: А что он с этим делает?
1: Не знаю, он ходит... кто не в курсе, Саша Титов выглядит как муравей. Примерно.
0: Он просто худенький.
1: Очень стройный, потому что его диета — это...
0: вода. Но он вчера ел черешню.
1: Исключительно, да. Хотя он сотку весил когда-то. Представляешь? Но не суть. В общем, сейчас он весит в два раза меньше. Но икры при этом гигантские. И я говорю: Шура, это что? Он говорит: это мое проклятие, потому что они болят.
0: Вот! Что это такое? Это раз. А два, у меня, значит, вот здесь вот у основания среднего пальца я чувствую...
1: Не хватает кольца.
0: Я чувствую горошину какую-то. И она очень болит. И, значит, ChatGPT сообщил мне, что это может быть киста сухожилия.
1: Я слышал, что некоторые парни какие-то вот горошины вшивают, значит, в определенные части тела. Для чего? Непонятно. Но, собственно, ты ничем подобным не баловалась, да?
0: Я не хочу этого слушать.
1: Молодец.
0: В общем, киста сухожилия. Вот мне ChatGPT поставил такой диагноз, но мне недавно попался рилс про то, как люди, значит, собрались ехать, я не помню куда, в какую-то страну, и ChatGPT сообщил, что для россиян не нужна виза, все супер, и человек консультирует с чатом GPT, купил путевки на всю семью, приехали в аэропорт, им сказали: а виза? Он такой: да не нужна виза, вот скрин из чата GPT. Она говорит: круто, вот законодательство, вам нужна виза. И он записывает в аэропорту, что типа вот мы сидим, мы попали на кучу бабок, что делать не знаем. И ему все пишут: естественно, ты что, совсем тупой? Почему ты консультируешься с чатом GPT? Но мой чат самый лучший, поэтому я уверена, что у меня теперь киста сухожилия и густая кровь. Что делать? Это мне к флебологу, потому что я знаю, что это врач, который за вены отвечает. А киста сухожилия — это травма... Кто это?
1: Круто, что ты все эти названия успел до 30 узнать и, более того, запомнить.
0: Я собирала бинго! Я же ипохондрик.
1: А я собираю, значит, новости, которые мне продлевают жизнь. Вот, ну-ка. В частности, сало признали лучшим суперфудом, который улучшает здоровье и стабилизирует нервы. Вот так вот.
0: Скажи, это
1: врачи, оно полезно для здоровья и так далее. В нем много витаминов.
0: А холестерин что?
1: А холестерин, он же тоже бывает сальный. Сальный — это хороший, соответственно. А не сальный — плохой.
0: А ты уверен, что слово сальный именно хороший?
1: Но тут есть небольшой нюанс.
0: Ну-ну.
1: Больше 30 граммов в день нельзя.
0: Я вам советую вообще не есть сало. Тем более летом в жару. Что дальше? Окрошку на уксусе с водой? Ребят, не позорьтесь.
1: Значит, вычеркиваем?
0: Вычеркиваем, конечно.
1: Хорошо. А еще Эви Драгуш попросила добавить немножечко энергии в плейлист,
0: да,
1: поэтому вы уж извольте. Да.
0: И мы вялые, и вы вялые.
1: Вялый как рукав. Покручиваю полностью.
0: Дайте фотки из машин.

0: Машенька написала.
1: Давай.
0: А можно, пожалуйста, песню Beauty and Beat Джастин Бибер? Работаю мастером по наращиванию ресниц, слушаю ваше радио 24/7. Уже каждую рекламу наизусть знаю. И все песни, даже которые мне не очень-то нравятся.
1: Машульгин, мы тебе поставим Брэндона Флауэрса очень скоро.
0: Как тебе такое?

0: А хотя мы вообще ничего не ставим по заявкам.
1: О чем речь? Зато мы ставим для Маши.
0: Маш. Вот мы тебя не знаем, но мы тебя просто любим жестко, сразу, сходу. Жду, когда меня позовут на музыкальную битву, чтобы хоть где-то знания пригодились. Моя нежная, моя рыбка. Мы сегодня обсуждаем стрижки цирюльников ваших и все такое. И сколько денег тратите, ваши удачные, неудачные?
1: Да, вот ты давай богатеев озвучивай, а я буду своих корешей.
0: Да, но пока у нас абсолютно лидер был человек, который написал, что он 4000 за бороду отдает.
1: Раз в неделю, если я не ошибаюсь.
0: Что? Ну, нет, это ты уже придумываешь.
1: Да, почему? Борода растет
0: раз в месяц, 4000 раз в месяц, борода, вот Александр написал.
1: Но это значит, борода не такая уж прям забористая.
0: Да нет, бородистая борода у него.
1: Ну, в том плане, когда ты чуть-чуть ее пододрастил, тебе надо, наверное, ее как кусты подравнивать. Ну,
0: слушай, за 4000 раз в неделю, ты что, совсем? 16000 на бороду, а не проще ли отказаться от бороды? Вообще, пацаны, а вот борода нам для чего? Давайте вот объясните мне.
1: Согласен, борода ерунда. Вот усы, это вот клумба. За ними надо следить. А борода, это, ну что, бомжатник какой-то. Причем от вот этого стильного дровосека канадского в бомжа ты превращаешься буквально, если один день как-то не проследил.
0: Ну, а еще бывает плешивая борода, и тоже почему-то парни от нее не отказываются. Вот она на одной щеке растет, на другой щеке у тебя просто как будто лишай.
1: Плешивая борода, она может все-таки спрятаться.
0: Не может она спрятаться?
1: Надо переждать. Через вот полтора именно. Месяца она становится нормальной.
0: И но ты эти ходишь, полтора месяца, это ты жуть. Ходишь как лицо, опоясывающее лишая. И всем так. Говоришь, я не лишайный, у меня вот месяц подождать, и она будет густая. Зачем? На ней все скапливается, на этой бороде. Микробов куча. А раздражение?
1: Эдуард вспоминает свои золотые нулевые, да? Армии, мама была парикмахером. Там были у меня прически а-ля Дима Билан. Эмилирование-то я делал и все такое. А уже после армии насадка 6 миллиметров, 500 рублей.
0: Неплохо. Сообщение Станислава, супер. Жена в январе побрилась наголо, пережгла красками волосы.
1: Ужас какой!
0: Полгода никаких трат на парикмахерские, какие-то там шампуни. Но скоро лафа закончится, потому что моя красавица уже начала делать прически.
1: Вот.
0: Сочувствую вашей красавице, но это забавно, если честно.
1: Александр, 800 рублей стрижка, 200 на чай и шоколадочка. Стригусь под машинку два раза в месяц.
0: А под машинку, вот под машинку. Неужели нельзя дома под машинку постричься?
1: Не каждый так может.
0: Я вот, почему? Да. У меня бывший молодой человек, он помимо основной работы, он еще барбер. И он всегда все делал дома. Как правило, все моделирование вот этой вот щетины происходило после того, как ты, как правило, уберешься. Вот ты намыл ванную, раковину, зеркало, и он приходит моделировать бороду. И мне казалось, что это достаточно, ну, во всяком случае, он когда делал, все выглядело очень просто. И стриг он себя сам, и красил он себя сам. Ну, зачем куда-то?
1: Если он все сам, то вот, наверное, поэтому вы и разбежались, нет?
0: Видимо.

0: говорили про мужские стрижки, я вот открыла салон, в который я ходила стричься. Ну, ходила как селеба, естественно. Поэтому для меня это было три улыбки, одна отметка. Значит, женская стрижка, обычная просто стрижка, не какая-то там универсальная, 6200. Коррекция стрижки, то есть 2 сантиметра, не больше, просто кончики подровнять, 3500. Коррекция челки, 1800. Мужская стрижка, 4500. Дальше есть женская стрижка и базовый уход. То есть тебе голову помоют еще с бальзамчиком. 8200.
1: А из груш потом пшик, ну так пшик.
0: Конечно.
1: На затылочек.
0: Укладку спасибо. Сделать 5000. Вечернюю укладку 6000. Укладка на супер длинные волосы 6500. Окрашивание от 9 до 18. Тонирование от 7 до 15.
1: Что-то мне подсказывает, что туда еще и записаться трудно будет. Позвонишь сейчас, скажешь, здрасте, тебе можешь записаться? Да, конечно, на 2029 запись открыта.
0: Есть еще сложное окрашивание. То есть это, ну, например, ты брюнетка, хочешь стать блондинкой. Вот сколько, как ты думаешь?
1: 25.
0: Ты прав, от 17 до 35.
1: Слушай, я прям яблочко попал.
0: 35 тысяч.
1: Назвав рандомно огромную цифру.
0: 35 тысяч за то, что ты просто пришла перекраситься. Ты понимаешь, ты еще 5 часов просидишь в этом
1: кресле. А как часто это происходит вообще?
0: Мне нужна помощь от девочек, которые... Дамы, если слушают нас брюнетки, которые стали блондинками, и наоборот, наверное, все-таки брюнетки...
1: И заплатили 35 тысяч, то, значит, номер карты...
0: Как часто вам приходится ходить и обновлять, и поддерживать? Наверное, зависит от того, как корни у тебя растут. Не знаю, ужас.
1: Но при этом я читаю официальную статистику журнала «Коммерсант».
0: Тебе 70? Позвольте,
1: да. Ну, почти. Так вот, средняя стоимость стрижки волос в Москве за год выросла на 20%. Значит, в России в среднем на 15%. Стрижка в салонах Москвы стоит 3000 рублей. Вот. При этом в женском зале раньше 956 рублей стрижки.
0: Это какого это за года вообще? Статья вообще?
1: 2026.
0: Ну, это бред какой-то. Они брали, наверное, мытище и сказали, что это Москва. Вот я тебе прочитала цены. Вот салон, в который я ходила. Жесть. Там было, кстати, очень много людей.
1: Тогда я не удивляюсь, почему, когда на Патриках подходит какой-нибудь очередной усатый хлыщ с микрофоном к кому-то из дам и спрашивает, а сколько вы зарабатываете? Я зарабатываю 400 миллионов
0: в секунду.
1: В неделю, да. Кем вы работаете? Я колорист. Что, говори, говори.
0: Кать написала 6 раз в 6 месяцев 20 тысяч. Все.
1: Все.
2: Эви Ленд. На новом радио. Реклама. Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Havail в Regines. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Havail. Только в июне. Новый Havail в Regines за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Havail Regines. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
2: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.

0: Так, добрые новости. Значит, это абсолютно гениально какая-то. Японская студентка создала умный бюстгальтер, который расстегивается только по отпечатку пальца партнера. Мне кажется, или азиаты опять выиграли всех.
1: Как ты думаешь, это будет дарить партнер, или же, не знаю, она ему будет дарить такой, вот смотри, какую штуку, это все для тебя.
0: Не знаю, мне кажется...
1: Это вот как Виктория Бекхэм в свое время на Новый год подарила себе свитер, на котором было написано «Дэвид – это лучший подарок во вселенной».
0: О, это очень мило. Да. Наверное, там еще было примерно 700 бриллиантов и 3 машины.
1: Ну, она могла бы себе и просто...
0: Но она запомнила свитер. Это очень трогательно.
1: Кстати, когда мы сегодня говорили про ферму, и ты решила, что тебе вот это бы очень подошло.
0: Конечно.
1: Заниматься земледелием. Ты, скорее всего, представляешь себе, ну, не классическую деревню вот в Ярославской области, как у меня, а... Дэвида Бекхэма, который в сапогах Чезаре Пачотти, в курточке, там, не знаю, Луи Виттон, в перчаточках обязательно Ланвен, поднимает клубнику.
0: Причем моя роль на этой даче деревни Вилле – это просто загорать, есть ту самую клубнику, которую мне Дэвид Бекхэм, собственно, и принесет.
1: Тебя не напрягает стоимость клубники?
0: Меня напрягает стоимость клубники и стоимость дачи.
1: Вообще всего?
0: И вообще то, что вряд ли Дэвид Бекхэм будет приносить мне ягоды.
1: Понятно. Вернемся к теме лысины и волос. Соответственно, нам кажется, что если ты лыс, то, скорее всего, ну, сэкономишь кучу денег. Так вот, не всегда это правда.
0: Что?
1: Например, да,
0: лысы
1: 1500 рублей...
0: Лысы могут плевать на голову.
1: Могут плевать, но чтобы лысым не быть... Врачи рекомендуют носить головные уборы. До 15% облысения приходится на... благодать от жары.
0: Реально?
1: От солнца, которое, да, убивает волосяные вот эти вот луковицы,
0: ну,
1: и так далее.
0: Ну, это глупость,
1: подобное.
0: Это глупость. Это какие-то белые проблемы, потому что я не знаю практически ни одного черного, который бы лысел.
1: Да я почему-то кучу черных тебе назову, которые лысые ходят.
0: Ну,
1: пожалуйста, Майк Тайсон.
0: Ну, это
1: лысый.
0: Выбор его. Прикинь, если бы Майк Тайсон дрался с афро.
1: А есть куча бойцов, которые и с афро дерутся неплохо.
0: Я и говорю, это просто его выбор. Если бы у Тайсона
1: Джей
0: было
1: Зи,
0: афро...
1: например, он и лысый ходил, и с афро, и с какими-то еще там ошметками на голове.
0: И эти ошметки у него до сих пор, и там этих ошметков можно столько, что можно всем лысым
1: хватит, да?
0: Раздать, и у всех будет шевелюра.
1: Ну, пожалуйста.
0: Поэтому, мне кажется, это что-то, ну...
1: Имеем, не храним.
0: Не верю. Солнце, влияние, что... А почему тогда женщины не лысеют так, как мужчины? Что мы под солнцем не ходим? Нет, это какая-то фейковая статья, мы в нее не верим.
1: Не верим.
0: Нет.
1: Понятно.
0: Еще лысину мыть за 1500 рублей. Ребят, товарищи лысые, 1500, чтобы голову помыть?
1: Мне кажется, у Бондарчука подороже чуть-чуть.

0: дорогуша, листаем новости, чтобы пожаловаться о том, какие они фиговые. И вот как можно по-другому охарактеризовать новости, что передозировка мороженым реально?
1: Что?
0: Овердоз айскрим, да. Всего-навсего полкило в неделю достаточно, чтобы целый букет всякой ерунды себе заработать.
2: У меня плохие новости для меня же, потому что на прошлой неделе я ела... Какой-то день я съела 5 штук в один день. Да. Я съел на завтрак, на обед и на ужин.
0: Ну, ты именно поэтому и знаешь название всех врачей.
2: Да, кстати, может быть. Нет, а в чем проблема? Что не так? Я сегодня 2 мороженых съела, и у меня еще 3 дома.
0: Из-за высокого содержания сахара и жиров нарушается микрофлора кишечника, растет риск диабета, кариеса, повышенной нервозности и перепадов настроения. Кстати, по поводу последнего пункта, возможно, ты можешь что-то прокомментировать.
2: У меня не биполярное расстройство, а просто я переела мороженое. Что это? Какое-то...
0: Переела, и сразу такая кома счастья. А потом раз, и недостаток. Вот этого.
2: Мне единственное грустно, почему... Ну, я просто понимаю, что нельзя питаться одним мороженым, но я бы только им питалась. Им и колой без сахара.
0: Я вот не знаю, насколько правдива диета Хью Хефнера, а ты знаешь, как он выглядел и сколько прожил.
2: Да-да-да-да.
0: Больше 90 лет, основатель журнала Playboy. Так вот, его диета заключалась в каком-то бесконечном количестве Мунденс и Кока-Колы.
2: Вот вообще, я клянусь, мне так жаль, что мы выросли, потому что у меня рацион пятиклассника. Это самое вкусное. Я бы каждый день ела сухарики с сыром, лейс бы вот с рыбой, вот эти вот вкусные с лососем. Я бы пила колу без сахара, ела бы мороженое, фруктовый лед.
0: Но при этом паришься сыр. С весами какими-то, на которые свои кусочки грудки несчастные кладешь.
2: Нет, я так уже не делаю.
0: Уже не делаешь?
2: Это было осенью. Мне сейчас вообще пофиг. Я говорю, я достала летнюю одежду, я в нее влезла. У меня больше нет к себе никаких претензий. Ноль. Друзья, вот если бы не влезла, я бы просто купила одежду побольше. Но я влезла, поэтому меня все устраивает. Отпуск только в августе. Оголяться я не планирую. Оголюсь я в Павшинской пойме. Если вы меня где-то сфоткаете и отправите в подслушно Павшинская пойма, я скажу, что это не я. Вы докажите, что это я.
0: Да никто там вас ни на кого не жалуется.
2: Конечно.
0: И, в принципе, что симпатично, учитывая, что ты там каждый день кого-то топлес видишь. И это не я.
3: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс по

0: Реклама.
1: Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
10: Все сложится с новым кроссовером Танат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Танат Т4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
11: Цена действительно на модель Танат Т4L. Комплектация актив 2000.

0: прежде чем ты скажешь сакральные слова, хочу небольшой новостью поделиться.
1: Пожалуйста.
0: Может быть, даже и большой. Ребятушки, вместо однушки в Москве, ну или двушки, окей. Короче, за 28 миллионов рублей в Австралии можно купить целый город. В комплекте идут магазины, мотель, паб, ресторан и комплекс с четырехэтажным домом.
1: А также что?
0: Два жителя,
1: подожди,
0: которые остались в этом городе.
1: Там чума?
0: Нет, там возможно, там пауки, дикие собаки, динго и какая-нибудь еще живность, которая... Ну, тоже запросто должна быть, в количестве двух штук идут в комплекте.
1: Ребят, нет, подожди, вот если бы у меня было 28 миллионов свободных, ну, естественно, ну, вот эти вот свободные, ну, нераспределенные 28 миллионов рублей, я бы хотела купить город, просто чтобы говорить, что у меня есть город. Пожалуйста, скиньте эту новость какому-нибудь Егору Криду. Нам нужно больше контента. Ты просто...
0: Егор!
1: Купи город в Австралии, в конце концов.
0: Да.
1: Это...
0: И будешь Егор-бернатор. Шуточка в стиле Кирилла Калинина, но у него бы получилось обаятельно, а у меня отвратительно.
1: Отчебучил. Да. Подожди, а какие условия покупки?
0: 28 если... миллионов рублей.
1: И все. Да. То есть просто бабки, если у тебя
0: бабки,
1: есть,
0: бабки,
1: покупай,
0: бабки,
1: пожалуйста,
0: бабки,
1: город.
0: Да. Ну, нет, я не знаю. Скорее всего, допом идет, что нужно восстановить дом, засеять луга и сделать людей счастливыми.
1: А тут тебе пишут, Вадим Николаевич сказал, что за 20 лямов. А для него, потому что 8
0: для
1: лямов,
0: эти 8
1: это не деньги.
0: Это вообще, да. Он округлил.
1: Конечно. То есть
0: он
1: для
0: всегда
1: него
0: так
1: это,
0: делает.
1: 20 отдал, и он еще сторгуется. Ему еще заплатят 8 сверху, лишь бы он забрал город, и больше они бы никогда его не видели. Круто. Классно. А я вот думаю купить 2 мороженых сейчас или одно.
0: Но после новостей, что все-таки слипнуться может...
1: 2 тогда.
0: 2.
1: Проверю, так сказать. Да. Принимается.
0: И завтра с отчетом.
1: Принимается. Возможно, вам не понадобится.
0: Кстати, а ты сосисочную откомментируешь?
1: Да, друзья. Судя... Ого! Кто-то затащил кучу звезд платных.
0: Спасибо.
1: Ребят, вы бы на наши кружочки лучше бы их ставили, а не на вот эти вот уродские
0: фотки. Сосиски в тесте.
1: Короче, абсолютный лидер – это наши прекрасные дамы. Они пишут, что я женщина и трачу миллион. Ну, судя по ценам, которые я озвучила, и то, что девочки тут подтверждают, потому что была одна история, я хочу прочитать. Ну, вот только что было. Вот, недавно была в салоне, длинные волосы, окрашены по типу шатуш. Ну, типа, вот, знаешь, ну... Не знаю, как хочешь, так понимай. 30 тысяч отдала. Пришла домой, муж спросил, а ты сегодня не смогла покраситься, что ли? То есть практически не было заметно, что мне там наворотили. Ни я, ни муж не поняли.
0: И в то же время пишут, что мужики тратят на прическу, ну, иногда даже 0 рублей.
1: Ага.
0: То есть рада в среднем по пятнашке.
1: Рад за вас от всего сердца. Короче, друзья, растите волосы. Если волос нет, ходите лысыми. Если что хотите, то и делайте. Если есть бабки, покупайте город в Австралии.
0: Если нет, покупайте 2 мороженых.
1: Все верно.
0: Получайте удовольствие.
1: Целую в правую щеку, целую в левую щеку. Завтра токсичный четверг. Выпейте!

0: Диксиленд на новом радио. Жаль, что только два часа.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.
0: Реклама.
3: «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
0: Новое радио.

Новое радио.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Вот прямо сейчас заглядываю в наш плейлист и понимаю, что такое магия радио. Это та компоновка композиции, которую не создаст никакой искусственный интеллект. Ну, ей-богу. Вот прямо сейчас ты услышишь Beowulf, а кого следом, не скажу тебе, но будет круто.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях моя Мишель.
3: Привет, какие у тебя вопросы неприятные?
0: Я хочу поговорить про хейт в твою сторону.
3: Давай.
0: Насколько часто ты вообще с ним сталкиваешься?
3: С таким большим массовым хейтом я столкнулась, когда мы записали кавер на «Гостей из будущего», на Еву, мою любимую.
0: «Зима в сердце».
3: Угу.
0: Как за 5 лет можно не отчаяться.
3: Да у меня до сих пор такое бывает, что я уже ничего не хочу.
0: Хочешь детей?
3: Не начинай. Очень интересно, что будет дальше. Тебя не устраивает?
0: Нет,
3: я вижу по глазам.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.

Шутники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери.

0: Супер Секрет Гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.

0: Я мог бы выпить море, я мог бы стать крутым. Guys of Brothers на новом радио. Ребятушки, а между тем, наши с тобой сограждане, короче, граждане России, не выбирают море в качестве летнего отпуска. На первом месте у нас, значит, в рейтинге городов по посещаемости Санкт-Петербург, да. Ну, окей, если Балтика не море, то и Волга не река, но тем не менее, Санкт-Петербург, не за солнцем туда едут. Второе место – Москва. Угу. И вот уже на третьем месте Адлер, причем с большим отрывом. Где бы ни был запланирован твой отпуск, пусть пройдет на 5 баллов, и желаю тебе его скорейшего наступления. Новое радио, суперхиты, суперновинки всегда. И в отпуске, и на работе, и даже если ты сейчас собрался, например, на Марс, то мы тоже будем звучать очень даже своевременно.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Реклама.
3: Березки на Банном. Центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами. Пробуем шоу горячительных напитков. Отрываемся с диджеем на крутой дискотеке. Получаем солнечный заряд энергии на все лето. Березки на Банном. Отдых в новом формате. 18+.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое

все. Знакомые стены стали стенами больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Вообще вот этот final countdown, то есть финальный отчет, прозвучал бы более в тему завтра в это же самое время, потому что в это самое время мы будем уже вот прям массивно погружаться в выходные. Причем в праздничные, причем в трехдневные. Вот, ну и прелюдия тоже должна быть красивой. Отличного вечера.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Новое радио.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилен.

0: Такой вот белорусский вайб. Вроде бы и песня-то непростая с точки зрения и музыкальной начиночки. Да и, я думаю, подростки в смысловую-то погружаются тоже с серьезным видом. Я не знаю, с каким видом ты проводишь сегодняшний вечер, но я надеюсь, улыбочка появляется время от времени, потому что завтра в это же самое время мы начнем выходные. Вперед из песни. Это новые суперхиты, суперновинки всегда.
1: Новое радио.

0: Магнитогорске полночь. Новое радио.
1: И вот теперь, когда уже либо почти стемнело, либо стемнело окончательно, можно побыть со своими мыслями наедине и подумать о том, чего хочется на самом деле именно себе. Отправить мыслишечку в космос и пусть возвращается. Отличного вечера.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне было их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: пройдусь по нам мурашками, на чуть-чуть зелено суши.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Новое радио.

0: Мэтт, не сходи с ума. Не жалей ни о чем, глупая. Ведь ты мне все простишь потом. Почему это у меня в голове всплыло, понять не имею. Вот, но лирику спасибо за трек, за музыку и вообще за все, что он делает. Это новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. А вот то, что у меня в голове сейчас вот вспомнилось, это у нас по вторникам с 18 до 20 по Москве.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще.

0: на новом радио. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: к Мале Джалагоне на новом радио, умеют петь, красавчики. Вот по поводу пожара, не проверял данные, факт-чекинг, но история из Санкт-Петербурга. Очень неприятная история. Значит, мужчина подумал, что обнаружил автомобиль, который сбил его кота, и поджег машину. Ну и попутно еще 5 загорели. Повторюсь, не проверял, фейк не фейк, но в комментариях огромное количество слов поддержки дяденьки. Вот, ладно, жалко котика, но я все-таки надеюсь, что это неправдивая история. Все, красивого вечера тебе и доброй ночи в перспективе. Данил Михайлов отвечал за саундтрек на новом радио до сего момента, ушел из катертью. Новое радио.
1: Меряя шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами.

0: Эта песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

0: шоу «Один плюс один».
1: Утро на грани.
2: Верните Райтрауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой
2: пойду? Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давайте.
2: Давай.
3: Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов, классный парень.
4: Да все, уходи уже.
5: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно.
6: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все,
3: да.
6: Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
2: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
1: То самое шоу.
2: На это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили. Это прикол, вы чё?
4: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.
7: Реклама. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Canon T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Canon T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Canon T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Слушай новое радио прямо в телеге. В нашем телеграм-канале новый суперплеер. Открывай без лишних приложений. Суперхиты и суперновинки. История эфира и музыка под любое настроение.

0: и Райтраун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение» с Константином и его мамой.
2: Почему с Константином?
1: Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
3: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
3: Это же прямо наше такое-то. Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
0: на новом радио.

Первое радио в твоем телефоне. Установи мобильное приложение. Выбери свой город. Слушай суперхиты и суперновинки. Бесплатное приложение нового доступно на iOS и Android. 12+.

0: Бизнес.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время

только на новом радио. Слушай новое радио прямо в телеге. В нашем телеграм-канале новый суперплеер. Открывай без лишних приложений. Суперхиты и суперновинки. История эфира и музыка под любое настроение. Слушай прямо в мессенджере.

Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

было раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. Это армия судьбы навсегда. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

снега падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Новое на новом.
3: Всем привет. Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.